слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: DFM. Радио DFM.
1: DFM.
0: DFM.
1: В Москве 5 часов.
0: Radio DFM.
1: Радио DFM.

Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Все официальные ремиксы Радио DFM есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису.

DFM. Радио DFM.

0: одеяло прижала к кровати после матча Англия-Аргентина. Не переживай, у нас есть опыт изгнания из кровати. Эх, увы, сборная Англия. И поздравляем сборную Аргентине. Это «Да будет Элда» еще.
1: Разбудильники. Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец. Акбалао Мерио Куланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Увы.
1: Внимание, вопрос. За кого дальше-то болеть? Не понимаю. Англия, за которую мы болели, вылетела. До этого за Францию болели, вылетели.
0: Теперь дерутся за третье место, да?
1: Аргентина и Испания, ну честно, я... Мне все равно.
0: Сейчас я пока сейчас включу соответствующий трек, и потом войдем в настроение. Так, за кого болеть? А, отличный вопрос. Но ты знаешь, финал-то достойный света все равно вышел. Потому что действующие чемпионы Европы, Испании, против действующих чемпионов мира, Аргентина. То есть очень достойный финал. Но матч за третье место и никак не уступает по значимости.
1: Вот, матч за третье место я с удовольствием буду ждать и смотреть. Франция, Англия.
0: Не забудь, что это в субботу будет.
1: В субботу?
0: Да, в воскресенье финал, а в субботу именно матч за третье место.
1: Хорошо. Франция, и мне кажется, Англия. Ребята, в целом Англия и Франция такие третье место, ну, в целом, как бы ровно. Давайте просто получим удовольствие от футбола.
0: Ну, и денег немало.
1: А, ну и деньги.
0: Да, там, по-моему, да чуть-чуть.
1: Там разница, помнишь, небольшая?
0: Да, но все равно 29 лям, что ли, вот, то ли третье место, получает, а 27 лям, четвертое место, так что...
1: Ну, там 3,2 ляма долларов, ну, как бы.
0: Все равно престиж, да. Это же, они же, сколько они уже, у них вражество это идет, сколько лет, 600 лет?
1: Ну, ладно, мне, честно, если ванговать, мне кажется, Испания победит, потому что, мне кажется, они посильнее играют.
0: Аргентина, а аргентинцы умеют играть в чемпионатах. Вот у них прошивка, вот именно и круто играть в чемпионатах, поэтому я бы не стал нарекаться, то есть, но в любом
1: ты
0: случае...
1: Не стал, да?
0: А, зарекаться или нарекаться?
1: Зарекаться.
0: Но, знаешь, я буду болеть за Испанию, почему? Потому что они однократные чемпионы. То есть в мире, ты знаешь, только 8 стран вообще побеждали на чемпионате мира. Да, то есть Испания один раз, и Англия один раз, Уругвай два раза, Франция два раза, Аргентина три раза, Италия и Германия по 4 раза, и Бразилия 5 раз.
1: Ну да, из этих соображений я бы тоже тогда за Испанию.
0: Да, вот, ну только по этому соображению, все. Так что Ламин Ямал, постарайся.
1: А теперь включаем свою соображалку для того, чтобы заказать пробушку.
0: Что, еще надо работать? Да? А нам же грустно, что Англия-то проиграла.
1: Группа ВКонтакте под последним постом. Пиши, как тебя зовут, где живешь, кого нужно разбудить. И в наших мессенджерах делай ровно то же самое.
0: А через одну песню обещаем вернемся.
1: Обижаем.
0: Уже. Обижаем вернуться без слез, если что. А то дождь-то пошел в столице, потому что Катя плакала всю ночь. Глаза красные вообще. Надо кофе залить вообще, да?
1: Это не слезы, это дождь.
0: Да, это дождь или ветер с моря дует. Ладно, это шоу «Разбудилники». Через одну песню обещаем вернемся, как Карлсон. Радио Ди.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Петрова.
2: Оу, я брат от другой мамы, диджей Саймон Чарли Перец.
1: Готовы устроить первую пробушку на сегодня. Заявки принимали в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
2: Тема продолжается. Максим пишет у нас в мессенджере. Сай, Катя, разбудите меня, пожалуйста. После футбола до сих пор отхожу. Какая же игра была? Ну, кстати, игра-то была действительно... Ну, именно на втором тайме, да, даже поинтереснее стало.
1: Ну, конечно, в первом 0-0.
2: Ну, кстати, шансы были, но немножко, если что. Ну что же, будем? Давай, бро. Я просто, он не написал, за кого болел. А за кого мы болели, сейчас поймете.

0: делала такую устную ставку, что победит Англия со счетом 2-1. И ровно наоборот все случилось.
1: Кать, ты же у нас... Ты же мемолог-то. Ты же мемадонна.
0: Ну, звезды меня, понимаешь, обманули.
1: Как ты так неправильно прочитала звезды-то, а?
0: Привет вам, добрые, добрые Саймон и Катюша. Разбудите меня, пожалуйста. Так, спать охота. Ночь не спал, смотрел футбол. Mm. А еще хочу сказать, что сильно люблю свою девочку Дельфиненока. А может быть, Дельфиненка? Не знаю.
1: Вау.
0: Спасибо, Томск, колеровщик.
1: Ну, имя Дельфина, ну, по-любому, очень красивое.
0: Mm-hmm.
1: А Дельфиненка еще красивее, да? Окей. Дельфиненка, включи тусовку. Погнали.

0: DFM.
1: Это DFM. Знаешь, даже подумать о том, что в понедельник футбола не будет, мне даже плохо становится.
0: Даже мне, честно говоря. Так прикипели, праздник. Да?
1: Да. Mm-hmm. Вообще напоминает 2018 году, когда чемпионат мира еще был в России. My God, я хочу именно перенести время вообще в то время. А, как прекрасно было. Ну что, дальше работаем, да? С трудом, но постараемся. Так, Галина пишет у нас в мессенджере. Доброе утро всем. Разбудите ростовчан. Всех, кто слышит и моего мужа Василия, чтобы тоже взбодрился. Зиба-зиба.
0: А добрейшая утречка из Санкт-Петербурга. Разбудите, пожалуйста, жену Евгению. Едет в машине со мной с грустным лицом и немного приболела. Пускай поправляется поскорей. Любящий муж Вадим.
1: Oh, get well soon. Приправляйся, конечно. Поправляйся. Господи, приправляться, господи. Ладно, погнали.

0: Ну что ж, играем скоро, да?
1: Да, телефон прямого эфира, напоминаем, 8495-956-101.2. Звони, поиграй, забери фирменный мерч от Радио ДФМ.
0: Я 101.2 только запомнил. А если чуть-чуть помедленнее?
1: 8495-956-101.2.
0: Это что? Это шоу «Разбудилники». Дорогая, дорогой, включи тусовку.

Играть. Телефон прямого эфира 8495-956-1012. Забери фирменный мерч от Радио Ди ФМ. 8495-956-1012.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пятьсек.
2: Оле, оле, оле, оле. Алоха, ди сборная. Это официальный поставщик бодрости через Wi-Fi, Bluetooth и радиоприемник под названием шоу
1: «Разбудильники».
2: Рядом со мной леди латте макиято Катя Бодрова.
1: Амбассадор Пуэра в России, диджей Саймон.
2: Каждые 5 секунд в мире кто-то спорит с телевизором, будто судья его слышит. А мы играем в 5 сек.
1: Играем мы с Николаем из Санкт-Петербурга. Коля, привет.
2: Вау, Коля, hello.
3: Привет. Привет, Сай, привет, Катя.
2: Коля from... как это называется еще? Северная столица и культурная столица.
1: Культурная столица, все верно. Ты же там тоже? Это вторая твоя родина.
3: Англия.
2: Как еще раз? И?
3: Облачная Англия.
2: А, облачная Англия, да.
1: Ну, кстати... А ты, кстати, про Англию. Кстати, о грустном.
2: Да, о грустном. За кого вчера болел, если ты смотришь футбол?
3: За Аргентину.
1: О, тогда наше поздравление.
2: Ладно, тебя включим.
1: Ты поклонник Месси?
2: Да, включим такой звук. А себе мы включим такой.
1: Yeah. У меня, кстати, подруга живет в Аргентине, она выкладывает фотки из магазина, вот из обычного, как наша шестерочка. Mm-hmm. И там торты, знаешь, такие с розочками, но посерединке 10.
2: Ну, то есть, номер Месси, да?
1: Да.
2: А почему не его лицо?
1: Забавно. У нас игра впереди 5 сек, но для начала вопрос, Коля, а что ты делаешь быстрее всего, буквально за 5 сек?
3: Ем.
1: Я тоже быстро. А у тебя большая семья? Мы пришли к выводу, что именно в больших семьях быстро едят. Или нет?
3: Студенческий опыт.
2: О, это у меня тоже был. Но все равно я ем очень медленно вообще. Я ем, то есть, значит, не успеваю доесть, а еда уже остыла.
1: Поэтому ты худенькой.
2: Ну и в том числе, да, и у меня нет гастрита.
1: Что будет происходить дальше? Мы тебя называем разные категории. В каждой категории ты должен назвать по 3 слова. Категории всего 5, справишься с 3 из 5, уже побеждаешь и забираешь фирменный мерч от Radio DFM. Готов?
3: Готов.
2: Удачи. Я тоже учился в Санкт-Петербурге, поэтому я за тебя буду болеть. Не за сборной Аргентины. Начинаем. Назови 3 продукта, которые нельзя есть красиво.
3: Хлеб, арбуз и дыню.
1: Ну, с арбузом соглашусь. Всегда потом.
2: И с дынью тоже,
1: да. Лицо потом красное.
2: Ну, хлеб можно как аристократ вообще-то есть. Знаешь, вот как это называется? Вот, как это называть? Вот.
1: Да никак не назвать, это только показать.
2: Ну, держать именно, знаешь, как по-понтовому, да, хлеба?
1: Назови 3 причины смотреть футбол.
3: Весело, задорно и адреналин.
1: Хорошо. Главное, быстро.
2: И грустно тоже. Время
1: иногда.
2: Иногда. Так, назови 3 причины. Назови 3 места, где можно случайно уснуть.
3: Кинозал, театр, машина.
2: Окей. Ну, кстати, есть подборка фильмов для того, чтобы выспаться, если что. Потом...
1: Обращайся.
2: Да, обращайся, да.
1: Назови 3 вещи, которые люди фотографируют больше всего.
3: Природу, еду и людей.
2: Отлично. Ты так круто играешь вообще. Надо призадать вообще.
1: Да, ну, на самом деле мы уже больше категорий. Уже задания со звездочками пошли.
2: Да, браво.
1: Поздравляем тебя. Называем победителем и вручаем фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: Теперь на привет у тебя есть ровно 5 секунд.
3: Поздравляю вас с победой Аргентины и будем болеть за хамон.
1: Ах ты!
2: За хамон я тоже буду болеть, а так...
1: Санкт-Петербург! Включи тусовку.
2: Ты еще тот тролл.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, представляешь, в русском языке можно составить вопрос из пяти стоящих подряд букв алфавита, спросив, где ёж?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Ты слышала новый хит?
5: Нет.
4: Тогда включаю.
6: Let's go, время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
8: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
11: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
12: Окошкина.
13: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Старый новый трек. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика, которая доказывает, с милым рай и в драндулете. С нашим милым Саймоном мы отправляемся в драндулет времени на поиски оригинала популярного сегодня трека. Это рубрика «Старый новый трек».
2: Кстати, драндулет — это популярное слово вообще в русском языке?
1: Да, довольно.
2: Да?
1: Угу. То есть это типа... Если хочешь обидеть кого-то, да? Драндулет какой-то купил.
2: То есть тачка развалюха, да, типа, да? Окей. А знаешь, как по-английски будет?
1: Как?
2: Джалапи.
1: Ой, это даже переводится.
2: Да, джалапи, да.
1: Джалапи.
2: Да. То есть пишется джалопи, а произносится джалапи. Ну что ж, сегодня редкий случай, когда мы отправимся за двумя оригиналами на нашем драндулете, конечно, времени. Потому что ремейк оказался мешапом, а точнее песней-матрешкой. Сейчас послушаем сам хит, а потом распакуем его и найдем два сюрприза, которые внутри спрятаны. Let's go. Слушаем трек «Две штуки шестого года», Karma, just be good to me.
3: Baby girl, just be good to me.

0: часто
1: очень
0: гетчины.
1: Люблю.
0: Ну что же, первый оригинал, точнее, узнается быстрее, чем голос мамы по телефону. Ты не заболел? Ну что же, угадай, в каком году он вышел. Подсказка в том же году, что и хит Валерия Леонтьева «Там в сентябре».
1: 80-й?
0: Правильно.
1: 83-й?
0: Вообще, какая интуиция! Дай
1: да,
0: поносить!
1: Женская знаменитая. А это не твои три пальца, это моя интуиция.
0: Я ничего не поднимал, не подсказывал вообще-то. Ну что ж, да, в 1983 году трек «The Police» «Every Breath You Take». Слушай.

0: Я уверен, что вчера болел он за сборную Англии.
1: Стинг?
0: Да, конечно. А, ты не видела, как Мик Джаггер там вообще сидел расстроенный?
1: Мик Джаггера я видела.
0: Да,
1: видела Бекхэмов семейку.
0: Да. Ну, Бекхэм, он еще лицо держал, а Мик Джаггер вообще сидел грустный. Да. Как будто игрушки отняли, знаешь. Ну что ж, второй оригинал знают не все. А, группа Karma позаимствовала не только название, но и текст из этой песни. Он вышел в том же году, что и «Родная земля» Льва Лещенко. Угадай.
1: Где родился Лев Лещенко?
0: Нет, «Родная земля» трек называется. То есть в том же году. То есть,
1: Я не понимаю, что это за трек.
0: Ты не знаешь?
1: Ну, по названию
0: не
1: знаю.
0: Что за бенгер? Такой бенгер.
1: Бенгер. Льва Лещенко.
0: Да, «Родная земля».
1: У него их много.
0: Но у тебя интуиция потрясающая. Я уверен, что ты угадаешь. «Огляни назад». 80.
1: Второй? Три? Ну, третий уже был.
0: Ну, а почему второй раз нельзя?
1: А, ладно.
0: Прикинь, в том же 83-м году, да, вышел трек The SOS Band. Just be good to me. Слушаем второй оригинал.

0: и да. там же пели раньше. Да.
1: Отлично, в стиле 80-х, все очень мэчится.
2: Ну, что больше понравилось?
1: Самая последняя версия 2006 года. Я фанат ее. Ну, и Стинга, разумеется, тоже, но...
2: Ну, знаешь, лучше, знаешь, это товар по цене двух, да? Или два товара в одном. Окей, слушаем. Две штуки шестой. На бис. Karma, Just Be Good To Me. Baby girl, just be good to me.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: ABCD-шка. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Если твой лексикон ограничивается предложением «London is the capital of Great Britain», слушай рубрику «ABCD-шка». Прямо сейчас выучим какое-то словечко или целое выражение на уличном английском.
2: «Is the capital», да?
1: «The capital». «Is the capital of Great Britain».
2: У тебя «R» прямо как надо.
1: «Red card», как говорил Иван Бартон.
2: Ты же запомнила навсегда, да? Это, если что, это сальвадорская судья, который вот реплику так строго так...
1: На весь стадион.
2: На весь стадион и замемался.
1: Замемался и завирусился.
2: Да. Ну что ж, у меня в мессенджере DJ MC Simon. Я прокачиваю английский сленг своих подписчиков с помощью квизов. Например, последний был такой. Кат, попробуй вот вспомнить. Что такое Snickers-ни? Сладкоежка, но... Ножище или ножище, как правильно?
1: Нож... Вот...
2: Если нож...
1: Ну, так не говорят.
2: Да, таком... ножище.
1: Ножище — это вот у меня вот большой размер ноги.
2: А-а-а.
1: Смело можешь назвать это ножище.
2: А если это нож? А если это вообще нож?
1: Ну, нож — это нож. Большой нож.
2: Ну, большой нож — ножище. Или ножище.
1: Да нет такого.
2: Да? Да, ножище, конечно. Ножище есть, да.
1: Он взял такой ножище.
2: Да, огромный нож. Теперь есть, Кат, теперь есть, да. Теперь есть. Так, и оказаться на белом троне. То есть, какой из этих вариантов правильный ответ?
1: Ну, тогда большое ножище.
2: Большое ножище. Сникерсный, да, правильно.
1: Мы еще выяснили, что три мушкетера, получается, дрались на сникерсни.
2: На сникерсни. Причем и сам дуэль называется сникерсни и ножище. И то, и другое. Ну что ж, а теперь новый сленг. Старшее поколение, возьмите на заметку. Кто такой NPC? NPC. Да, это аббревиатура, если что, на зумерском сленге. Что это означает? Если вдруг человека назовет NPC, есть предположение, что это такое?
1: Это что-то как у нас LP, лучшая подруга.
2: А, звучит красиво, но не хочу печалить ничем. Это неправильно.
1: NPC. Может, там что-то с миром связано? Всем мир?
2: Это так называют людей. Вот, non-playing character. NPC, non-playing character.
1: Playing — самолет?
2: Playing, play-in, играющий.
1: А, играющий.
2: Да, неиграющий персонаж.
1: Что бы это значило?
2: Это из видеоигры.
1: Понятие. Я не понимаю.
2: А, непонятно, да? Окей, термин пришел из видеоигр. NPC — это неигровые персонажи, которые обычно стоят на месте, повторяют одни и те же реплики и живут по заданному сценарию. А пока именно главный герой занимается чем-то важным. А ты в видеоигры, ну, бываешь там, то есть, иногда?
1: Ну, крайне редко.
2: Ну, когда ты играешь, реально есть персонажи.
1: Я понимаю, о чем ты,
2: да.
1: Для фона.
2: Как обои, типа, да, для фона. Вот, это в сленге, это переводится как человек без особых увлечений или инициативы.
1: Звучит тогда оскорбительно. Ну, NPC.
2: Слегка, да. Если скажешь другу, он не обидится. А если скажешь прохожего, ну, ты в табло получишь, да, к сожалению.
1: То есть, если ты зовешь друга на вечеринку, он такой, ну,
2: нет.
1: О, NPC.
2: NPC, да.
1: Возьми жизнь в свои руки.
2: Правильно.
1: Включи тусовку.
2: Вот. И ты будешь уже попадешь в D-мир, да. Ты будешь PC. Playing character, да. Кстати, на этой идее, кстати, построен фильм «Главный герой». В главной роли Райан Рейнольдс.
1: Да, конечно, я смотрел этот фильм. Ну что, я могу с гордостью сказать, я PC.
2: Ты PC, да? Вот. Я тоже я тоже PC.
1: А ты не PC мне тут.
2: Не так это используется, это предложение.
1: Все, поняла.
2: С аренды. Вот. NPC. Вот, поняли, да?
1: Да.
2: Неиграющий
1: персонаж. Будь главным героем своей жизни.
2: Да, человек, который без особых увлечений, то есть.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Чик-чик-чик-бум! Ауа-ауа, микрофон чек.
2: Рэп-прогноз.
1: Главные новости к этому часу радуют человеческую расу. Завтра пятница пришла и счастье всем принесла. Вот почему неохота работать, неохота в офис утром тупать. Но мы тебя растормошим, уснуть на рабочем месте не дадим.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
4: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
5: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Биг Лав Дэнс. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
8: Категория 18+.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

будильники на радио DFM. Сибидибам, сибидибам, сибидибам. Дисборная, welcome! Разгоняем сон быстрее, чем диванные эксперты нашли виноватого после пропущенного мяча.

0: кто за кого болеет. И, кстати, народ пока вот по голосованию, народ голосовали за все команды, которые победили до сих пор. То есть ни разу у меня не было такое, чтобы большинство голосовали за сборную, и она проигрывала.
1: Вы круче, чем осьминог Паули.
0: Это удивительно.
1: И ChatGPT.
0: То есть реально вообще удивительно. Везде мои опросы именно показывают, кто побеждает.
1: А нет, я просто когда выложил, я реально как сумасшедший, каждые 5 минут смотрю. Вот просто смотрю от начала до конца. Я эту сторис видела 20 раз, да, собственно. Я не знаю, как это работает, и я не одна такая.
0: Но ты в надежде...
1: Если тебе нравится то, что ты опубликовал, ты сам на себя любуешься, что ли,
0: еще что-то. Я думал, в надежде того, что что-то изменится, понимаешь? Пока смотришь.
1: Ну, кроме того, ты еще смотришь, кто посмотрел. У тебя есть вот эти список особенных подписчиков, которые ты... О, посмотрел, это хорошо. Есть такое?
0: Да, но это интересно, когда конкуренты смотрят. Это просто удивительно.
1: Да, да, это работает.
0: Делает вид, как будто они замечают, но за тобой соследят.
1: Еще одна тема, когда на тебя подписывается какой-то новый... как сказать, знаковый человек, да, и ты пересматриваешь фото и видео, собственно, его глазами.
0: А, в этом плане,
1: есть
0: да?
1: Есть такое.
0: Ну, знаешь, у меня другой чуть-чуть, то есть я удивляюсь именно, какие знаменитости заходят и смотрят мои сторис, то есть это для меня шок.
1: Самый знаменитый просмотр.
0: Ну, это нехорошо, такие вещи, наверное.
1: Но это не зарубежный артист?
0: Не-не, именно в России, то есть,
1: Не однажды поставил лайк, ты не поверишь, кто? Моему фото.
0: Да.
1: Диджей Соломун.
0: О, да?
1: Да.
0: Он зарубежный, который?
1: Ну, да, да. А, окей. Я на него была, я же большая его фанатка.
0: Почему Соломун? Это Сейлор Мун, по-моему, да? То есть...
1: Не.
0: Или Соломун.
1: Сейлор Мун? Я не того поколения, чтобы фанатеть от Сейлор Мун. Соломун.
0: А, понял, все.
1: Диджей, электронный, все. Классный.
0: Понял. Я просто не раз слышал, надо было этот уточнить.
1: Я помню, была прям в него просто влюблена прямо. Я на него была подписалась, у него на тот момент было не так много подписчиков, и в какой-то момент он ставит лайк моей публикации.
0: Ого. А ты потом сталкерила, нет?
1: Да нет.
0: А, нет. А, окей. Но ты лицо держала, да? Марку держала, да? Окей, отлично.
1: Сталкерите за нами. Отправляйтесь в группу ВКонтакте. Под последним постом пишите, как зовут, где живете, кого нужно разбудить. И то же самое делайте в наших мессенджерах.
0: Оу, oh, yeah. А через одну песню вернемся. И уже наверняка расскажем, кто уже успел сталкерить Катю.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы, диджей Саймон, Чарли Перец.
1: Новая порция заявок на пробушку прилетела. Группа ВКонтакте под последним постом. Я забираю отсюда.
2: Ух ты, новая порция. Я думал, вообще все к хавчику. Эх, ладно.
1: Это, причем, такая, знаешь, старая дурацкая фразочка диджеев. Как вот, присылайте приветики. Новая порция заявок. Ну, знаешь, а так я радиоведущая.
2: Ну, текущее поколение не знает, поэтому для них это все ново. Да, ты не говоришь, это старый прием. Это для них свежий прием. Ну что ж, Александр пишет у нас в мессенджере. Доброе утро, DFM, Катя, Саймон. Разбудите меня чем-то зажигательным. Проснулся только, кофе заварил, а глаза закрываются. Александр из солнечного Донецка.
1: Ой, давай чокнемся чашечками кофе, Александр.
2: Что-то солнечное,
1: и
2: да?
1: Проснемся.
2: Ну что ж, Александр, ты вставай, вот сейчас надо танцевать будет. Поехали.

0: сцена. Да, испанцы сейчас танцуют.
1: Какой стильный все-таки трек. Привет, Саймон и Катюша. Разбудите моих работяг, Витьку и Диму, а то работают уныло. Пишет Рима. Жалуется, я бы сказал.
0: О, может, тот, наверное, вчера еще матч смотрел. Но, кстати, кто не в курсе, оказывается, гимн ухода сборной Англии из финала уже был записан даже за много лет до их вылета. Вот такой гимн был.

0: наш Гарри Кейн, Джуд Биллингем. Ой, блин, все домой. Эх, как мне сборная была. Ладно, все. Работаем дальше. Не будем плакать. Так, Михаил пишет у нас в мессенджере. Разбудите мою жену Ангелину. Ей сегодня привезут детей с дачи. Нужна, нужна бодрость.
1: Да. Событие такое. Доброе утро, Саймон и Катя. Разбудите, пожалуйста, мою доченьку Вероничку. Ей скоро в лагерь. Спасибо. Это Анастасия из Мурманска.
0: Вау, лагерь...
1: Детский.
0: А, в хорошем смысле, да? Окей. Поехали. Come on! Let's go!

0: Есть у нас одна эфирная забава, называется игра «Крокодил». Принять в ней участие может каждый. Отправляйтесь в группу ВКонтакте, в нашу мессенджеры и оставляйте любые рандомные слова в любом количестве. Саймон скоро будет объяснять мне эти слова в течение минуты, не используя однокоренные. На чьем слове остановимся, тот победил, тот заберет фирменный мерч от Радио ДФМ.
1: Ну что ж, подготовлюсь. Надеюсь, сегодня нормально сыграем. А так, да, действительно, каждый по 10 слов, как мы обычно делаем, вы красавцы. Зиба-зиба, что вы есть. Ди народ, это шоу
0: «Разбудилки».
1: Включи тусовку. Come on, come on, come on.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: Ау-ау-ау-ау-ау-чики-чики-пэу! Коничива, Димир! Здесь ликвидируем любой недосып, даже футбольный. Бодро пожаловать в антидремательное шоу «Разбудильники». Здесь антидремательница, кудесница Катя Бодрова.
2: И тот самый Саймон.
3: Сейчас игра «Крокодил» без жестов. Играем только самым большим органом во рту.
2: Языком.
3: Да?
2: Угу.
3: Верно.
2: Спасибо всем тем, кто оставил слова для нашей игры в группе ВКонтакте под последним постом «Видим». А в наших мессенджерах тоже. Ну как, «Видит». Я не заходила. А Сай подсмотрел. В течение минуты будет объяснять мне их, не используя однокоренные. Я буду пытаться догадываться, о чем это он говорит, на чем слове остановится. А тот победил, тому отправим фирменный мерч от «Радио Диафа».
3: Ага. Ну что, слов много, очень много непонятного.
2: А времени мало.
3: А времени мало. Let's go. Так, что-то тайное, непонятное.
2: Становится явью.
3: Называется?
2: Явным.
3: А, слово.
2: Истина? Правда?
3: Существительное, то есть непонятное, тайное.
2: Мистическое?
3: Мистическое, все в одном.
2: Тайна?
3: Так, есть север, есть
2: юг,
3: есть запад, да? А первая буква от слова запад, это какое? Первая буква.
2: Загадка,
3: да! Так, дальше, ты спишь головой на... Мягкой, круглой.
2: На подушке, подушка.
3: Подушка, конечно. Зомбоящик по-другому.
2: Телек. Телевизор.
3: Целиком. Телевизор, конечно же. Из них мы едим.
2: Тарелка.
3: А общее название такое, большое
2: посуда.
3: Название. Молодец. Фрукт по фигуре женщины.
2: Груша.
3: Груша, конечно же. От телевизора вот этот.
2: Пульт.
3: Молодец. Живешь, если не на переулке, еще как
2: на улице.
3: Улица, улица, конечно.
2: Улица Сезам.
3: Я Сезам чуть не сказал.
2: Браво.
3: Я же сказал, сегодня сделаем красиво.
2: Спасибо, отлично объяснял. На чем слове-то остановились?
3: Так, это была улица. А улица, кто прислала? Ирина Денисова. Денисовна.
2: Денисовна.
3: Да.
2: А имя еще раз?
3: Арина.
2: Арина Денисовна?
3: Да, вот так.
2: Получается, на твоей улице праздник.
3: Сегодня, да.
2: Ты победила и забрала фирменный мерч от Радио ДФМ.
3: Кстати, загадка, мы...
2: Мы догадались.
3: Это не читерство? То, что Запад, через Запад зашли?
2: Нет.
3: Нормально, да?
2: Можно было.
3: Отлично. Ну что ж.
2: Поздравляю.
3: Шоу «Разбудильники» на радио DFM включил? Правильно делаешь! Ха-ха!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, это как? Выражение «чайник долго остывает» и «чайник долго не остывает» одно и то же. What?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
10: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает: одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
11: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника доктора Келлер. Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейной стоматологии «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на Стажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner 6+.
0: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это не трек. Нет трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И главная мечта, наверное, любого артиста – это завируситься в соцсетях. Кому это удалось сделать, выясним прямо сейчас в рубрике «Нет трек». Здесь Сай ставит треки, которые гуляют по просторам интернета. Что поставишь сегодня? Сам пока не знаешь, что
3: вирусит. Я просто знаю, как раз его еще, но давай вот так поступим.
2: Как именно?
3: Ага. Давай вот такой трек сейчас дам.
2: Я вообще с удовольствием послушала на репите, как мы назвали его в народе Иван Батон, ага. А на самом деле арбитр Иван Бартон, который громко кричал на стадионе «Red Card», и из этого сделали классный трек. В предыдущем выпуске, буквально вчера, мы его послушали.
3: Да, вот трек завирусился, вот это два гимна сборной Аргентины и Бразилии, они же были уверены, что они выйдут в финал, вот теперь финал. Вышла Аргентина, поэтому послушаем, что получилось. Поймем, какой гимн даже лучше получился.
2: Окей.
3: Слушаем, сначала идет Аргентина.
4: Аргентина! Аргентина! Легко!

0: Respeita o manto, o rei voltou.
1: Neymar.
2: Как они в Бразилию впихнули, я не очень поняла.
1: Нет, там просто созвучно, а так нет. Ну,
2: а,
1: да, не
2: Лиса. А в сборной Аргентине вчера я увидела футболиста со смешной фамилией. Малина.
1: Мерина.
2: Его называют Малина. Не, Малина прям. Малино, он как-то, да.
1: А, да? Малино.
2: Малино.
1: Вот, бро, ты простите, что ягода, что ли?
2: Ягодка.
1: Ягодка малинка. Ну, кстати, какой из гимн-то лучше получился в целом?
2: Если, да, они одинаковые.
1: Если объективно, Кать, будь объективной.
2: Да они идентичные.
1: Ну, а по напору, по наполнению?
2: Одинаково.
1: Да? Угу. Мне кажется, что Аргентина чуть получше получилась, кажется.
2: Тогда я за Бразилию.
1: Не, вообще-то за Бразилию.
2: Не определились.
1: Окей, ну что же, поздравляем сборную Аргентины. Правда, мы за вас не болели, но вы молодцы. Да, камбэк, вообще красивый камбэк получился. Ну что ж, пока Неймар, Мбаппе, кто там, Кейн?
2: Алисе.
1: Кто там еще?
2: Роналду.
1: Да, Роналду, еще Холланд.
2: Много кого.
1: Сейчас уже жарят шашлычки на даче. Мы продолжаем работать. Это шоу «Разбудильники». Включи тусовку.
3: Это шоу «Разбудильники».
4: Саймон
2: и Катя.

0: Разбудильники на радио ДФМ. Формула СА.
1: Сай. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Это рубрика «Формула Сай». Погружаемся в мир «Формулы-1». Сай рассказывает нам про текущие гонки, делится фишками «Формулы». Говоря короче, простым языком, рассказывает про спорт, где имена гонщиков похожи на зефирки. Шарль Леклер.
2: Леклер. А ты же Эклер.
1: Эклер.
2: Эклер говоришь. Ну что ж, сегодня начинается гоночный уикенд «Формулы-1» в Бельгии на трассе Спа-Франкоршам. Сегодня там день прессы, а у нас два интересных факта.
1: У нас день пресса.
2: Да, качаем, да? Интересные факты о Формуле 1 у нас, их два сегодня. Ну что же, первый факт о шинах. Шины Формулы 1 специально разработаны для максимального сцепления с трассой. А сцепление с трассой в сленге называется?
1: Держак.
2: Браво! Ты в теме, Кат. А если потрогать новую гоночную шину болид Формулы 1, как думаешь, какая она на ощупь?
1: Пупырчатая.
2: Да ну нет.
1: Нет, наоборот, гладкая.
2: Нет, не гладкая, да, но на ощупь ты удивишься. Шина покажется липкой, почти как огромный кусок жевательной резинки.
1: У-у-у.
2: Да, как будто жвачка. То есть, чтобы сцепление лучше
1: интересные
2: было.
1: Интересные, да, довольно.
2: А во время гонки эти шины могут нагреваться до 100 градусов Цельсия.
1: Именно поэтому их с такой регулярностью на пит-стопе меняют.
2: Ну, меняешь, потому что держак хуже становится, но по протяженности гонки, да? Должен менять на свежий.
1: На новую липучку.
2: Да. И по регламенту, по правилам, то есть обязан менять ход один раз в течение гонки. Вот, если ты стартовал на мягкой, ты должна перейти либо на средней, или на более жесткой. То есть один раз обязательно ты должна менять, если не будет дождевая гонка. Если
1: колеса?
2: Дождевая гонка, ты можешь не менять.
1: Выяснили, колеса в гонках как жвачка.
2: Да. Так, теперь переходим к громкости двигателей болид Формулы 1. Сначала стоит знать, что безопасным для человеческого слуха считается уровень шума до 85 дБ.
1: Угу.
2: 85, да?
1: Запомнили.
2: Запомнили, да? А болевой порог слуха начинается примерно со 120 дБ.
1: Нам больно становится?
2: Там совсем. Уже крови из ушей, как говорится.
1: В буквальном смысле.
2: Да уж. А теперь для сравнения. Максимальная громкость рок-концерта 120 дБ. Это рок-концерт по полной, то есть катушке, да?
1: Uh-huh.
2: Максимальная громкость современных болид Формулы 1 с турбо-гибридными двигателями 130 дБ.
1: Да, они рок-звезды.
2: Прикинь.
1: Круче.
2: Вообще, да?
1: Кто вылетел из этой игры?
2: Вот такой бы хотели, да. Так, теперь, ну а раньше еще даже было громче. То есть уровень шума болид эпохи атмосферных моторов V10, V8 достигал... Сколько примерно ты думаешь?
1: Еще больше?
2: Да, конечно.
1: 150?
2: 150 дБ.
1: О,
2: да? Но без беруш барабанные вот перепонки сразу скажут ватафа.
1: Вот вопрос. У них мощные Во-первых, у них мощные барабанные перепонки. А во-вторых, есть беруши.
2: Беруши есть специальные даже наушники, которые с шумоподавлением. Поэтому ты видишь, на гонках люди приходят с этими наушниками. Вот. Я тебе уже рассказал, что меня катали однажды на болиде ДТМ. Это серия такая. И мне дали какой-то пакет.
1: Так.
2: И напялили на меня в гоночную форму. Вот. И гонщик, они приезжали в Россию, они устраивали шоу в центре. Я думаю, что мне пакет дали-то? Для чего? Садимся, и он едет в сторону Кремля, короче, там, ну, огорожено там все. И как он начал топить? Я думал, я сейчас оглох. И вспомнил, что мне беруши дали. А я забыл их напялить в уши. И
1: вот для чего беруши в гонках.
2: Crazy. Это было crazy.
1: Спасибо за ликбез, Сай.
2: Да, так что от души. А так, ну, знаете, то есть болиды красивые, но они не дружат с барабанными перепонками.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Микрофон чек. 1, 2, 1, 2. Угу. Погнали.
2: Рэп-прогноз.
1: Главные новости к этому часу радуют человеческую.

0: Еще не дадим.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Биглав Дэнс. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Биглав Дэнс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Делу время под тихий час. Часовые прогулки по Дону ежедневно с 9 утра и до поздней ночи на комфортабельных теплоходах. Аудиоэкскурсии, кафе-бар, фотограф и зажигательная музыка ждут вас на борту. Дети до 6 лет включительно катаются бесплатно. Билеты в кассах на набережной. Причалы 19, 20, 21 и 23. Незабываемый отдых на реке. Правый берег Дона. Набережная Ростова. Телефон 3-226-226-0+.
6: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластинная окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит, как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
7: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
8: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
9: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. Зайди на сайт, купи билет прямо сейчас. 0+.
11: Ну что, решаем, у кого вечером соберемся? А давайте у Сурена. У него большие кресла-мешки от чудо-кресла. Места хватит всем и отдохнем по полной. Чудо-кресло. Непромокаемые кресла-мешки для улицы и дачи. Магазин в Ростове на улице Страны Советов 3.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM.
1: Бум, шакалака, алоха, дитусовка. Напоминаю, что разгоняем сон быстрее, чем слухи в чате домохозяек. Бодро пожаловать в антизевательное шоу «Разбудильники».
2: Здесь Катя Бодрова.
1: Катя, не спят.
2: Я засмотрелась на тебя, залюбовалась.
1: Да? Ого, ничего себе. А так, а я братуха от другой мамы, Диджей Саймон, черный перец.
2: Кстати, про сплетни. У каждого, я думаю, есть такой друг или подруга, которому, вот если не хочешь, чтобы все о чем-то узнали, так, скажи этому человеку, что это секрет, добавь никому не говори, и все об этом узнают. Очень легкий способ.
1: Это главные условия. Это секрет, никому не говори, и сразу человек поймет, что это надо всем рассказать.
2: Ты держишь секрет?

0: тебе расскажут какую-то, ну, может быть, ты как бы понимаешь, что тема какая-то щекотливая.
1: Ага.
0: Но мне не сказали не говорить.
2: Кстати.
0: А потом на меня, говорят, обижаются.
2: То же самое. Если ты мне сказал, не говори, я не скажу.
0: Я не скажу.
2: А если ты не скажешь, у меня... Ну,
0: все, это и моя информация тоже.
2: Горло чаще всего рассказать, да?
0: Не только горло. Не секрет, где оставить заявку на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом. Как зовут, где живешь, кого нужно разбудить?
2: Ребят, если вы рассказываете секрет, но надо, ну, доп. Условия, понимаешь?
0: Обязательно окончание.
2: Да,
0: никому не говори.
2: ПС, никому не говори. И ПС мы не расскажем. Так что, спасибо за внимание, но через несколько минут мы точно расскажем про...
0: Секреты.
2: Не секрет, не сегодня. А про кого разбудим, мы расскажем через одну песню. Это шоу
0: «Разбудильники».
2: Здесь секрет. Секретов нет.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: Я диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец.
1: И наша команда за эфиром, мы продолжали сплетничать. Точнее, говорить о том, что на самом деле сплетни, говорят, это способ, точнее, причина эволюции в том числе. Ну, например, наши предки могли сказать, вон нашего соседа съел саблезубый тигр. Тигр. И Андрей добил. Только никому не говори.
2: Но ты знаешь, таким образом общество и не стало, знаешь.
1: Да, поэтому цените тех людей, которым вы говорите, никому не говори, а он всем рассказывает.
2: Конечно, все равно.
1: Мы, может быть, за счет этого живы еще.
2: Да, такие люди и спасли свое общество.
1: Цивилизацию.
2: А то сосаблезуб всех вообще.

0: там уже потом на суп, короче, взял.
1: А теперь от сплетен к заявкам на пробушки. Группа ВКонтакте под последним постом. Я заберу отсюда.
0: Катя сказала, Андрей добил. Кто не в курсе, Андрей — это наш рукорежиссер.
1: И добил шутку, если что.
0: Да, да. Все понятно. Теперь работаем. Юлия пишет у нас в мессенджере. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения мою дочурку Арину. Ей сегодня 10 лет. Будь здорова и счастлива. Арина, с днем рождения тебя. С днем рождения, Арина. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Арина.
1: С днем рождения.
0: Ну что ж, тусуемся. Вот такой трекан.

0: cadere
1: tuoi.
0: Танцуй на столе.
2: Давай, давай, давай.
1: Да, да, да, да. Развитие.
2: Блин, мне понравилось, я заслушалась.
1: Останови меня.
2: Привет, Катя и Саймон. Разбудите город Ижевск после потопа. Каждый день дожди, и город просто плавает. Всем добра желает Марина. Ижевск. В лодке и вперед до работы.
1: Или пригласи, как это называется, да, ну, есть пухосос, а теперь это
2: водосос.
1: Водосос теперь
2: водосос.
1: Нужен. Да.
2: Пригласить.
1: Пригласи водосос. Ну что ж, какой город еще разок?
2: Ижевск.
1: Ижевск, включи тусовку.

0: go, let's go, let's go. Сергей пишет у нас в мессенджере. У меня сегодня начало отпуска. О, поздравляем. Конечно, бро. Поздравьте меня и дайте пробушку, чтобы до конца отпуска хватило. Но ты просил, бро. Мы не хотели, мы хотели дать тебе спать, но ладно.
1: Здравствуйте, меня зовут Саша. Я очень обожаю радио DFM, Саймон Катя. Вы лучшие, true. Я вас... Люблю, наверное, из Хакасии. Вы очень классный ведущий. Просто комплиментик от Саши.
0: Зиба-зиба от всего сердца черного перца и от корсетной...
1: Кати.
0: Вот.
1: Забыл, как зовут коллегу.
0: А корсет есть сегодня у тебя?
1: Вчера был.
0: А ты сфоткала, нет?
1: Сегодня я без корсета.
0: Ты сфоткала?
1: Корсет. Нет, опять забыла.
0: Ты уже 3 недели обещаешь фото.
1: Я интриган.
0: Или у меня спрашивают, где пруф, где корсет.
1: Да ладно, парни, будет вам фотка корсет.
0: В следующий раз, когда будет, обязательно сделай фото пруф. А мы работаем дальше. Пропушка получает... Не забыл.
1: Саша.
0: Саша и отпускник. Погнали.

0: Телефон прямого эфира для игры 8-495-956-101-2. Звони, забери фирменный мерч от Radio DFM.
1: Пока танцевали, даже не расслышали. Теперь чуть помедленнее под реггетон. Давай, давай.
0: 8-495-956-101-2.
1: Все, это шоу «Разбудилники».
0: Так никому не говори.
1: Никому не говори? Это уже секрет, что ли?

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
7: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
8: И вот она, опасная ситуация.
9: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме «Лайт» бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим «Комфорт» или «Максимум» с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
13: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
11: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
14: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
15: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-Банк» 6+.
16: Right now. А теперь тусовка.
17: DFM.
16: Потому что Радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Слово микс. Слово микс.
2: Чик-чик, прррр, пэу, хаюшки, димундиал. Будильники тоже не высыпаются, чтобы вы знали. Поэтому мы сегодня футбольные не выспалачи, но все равно называемся шоу
1: «Разбудильники».
2: У нее есть пульт для перезагрузки сонных лиц. Катя Бодрова.
1: Такой же пульт есть у диджея Саймона.
2: Перезагружаем сонные лица. А играем слово «микс». Это трасса, тренажер для мозга, где слова похожи на имена участников Евровидения с Марса. Представь себе.
1: С нами будет Сергей из Барнаула. Сережа, привет.
2: Серега.
3: Привет, привет.
2: Это Серега. Встречаем.
1: Как дела? Чем занимаешься?
3: Пою, жду пробку на заправку.
1: О!
2: Ты сказал, что пою?
1: Это твой брат.
2: Или стою?
1: Стою.
2: А, стою.
1: Ну, можно и там долго он и станцевать успеет, и попеть.
2: Да, кстати, а ты давно слушаешь радио ДФМ сам?
3: Да, давно уже, лет 5.
2: Ну, значит, умеешь включать тусовку за рулем.
1: Включи тусовку и не грусти, да? И принимай участие в игре «Слово микс». Мы сейчас тебя будем называть устойчивое выражение, ты их наверняка знаешь, но буквы расположили там хаотично. Твоя задача — расшифровать хотя бы 3 задания из 5. Если справишься, заберешь фирменный мерч от Радио ДФМ. Готов?
3: Конечно.
2: Окей, слушай в оба. У меня сломанный русский язык. Так. Ну, кошмар какой-то. Первое слово или фраза. Ток-кал-напла.
1: Ток-кал-напла. Для начала просто переверни ток.
2: Угу. Местами, да?
3: Кот наплакал.
2: Браво! В этой игре ты просто шустрый. Молодец.
1: Начало отличное, как в игре Англия, Аргентина.
2: Ой, да, один ушел, а потом...
1: Дальше.
2: Да. Дальше. Ростит залки.
1: Девочки, мальчикам.
2: Чем ты смотришь? Как орган называется? Парные органы. То есть, чем смотришь?
3: Глаза.
2: Молодец. А если...
1: А если нежно?
2: А если ты как-то смотришь на...
3: Глазки.
1: Глазки, да.
2: Глазки, так. И если флиртуешь с девушкой, что с этими глазами делаешь?
3: Глазки строить.
2: Да!
1: Строить глазки, отлично.
2: Флиртуешь. Так, дальше. Третья фраза, это последняя фраза. Если он ответит, он получит приз, да? Ой, господи. Зебрица в логове. И в логове.
1: Зебрица в логове.
2: Капец.
1: Ну, зеб тоже можно пока перевернуть. Зеб.
3: Без...
2: Так? Так?
1: Дальше.
2: А как короли раньше назвали? Как короли назвали в России, да?
3: Что-то короли назвали...
2: В России. Как их назвали?
3: Бесаря в голове.
1: Да! Кто ты, Сергей из Барнаула?
2: Красавчик.
1: Как ты так отлично научился играть в наш слово микс? Это блестяще.
3: Не зря постоял.
1: Что не зря?
2: Не зря постоял, говорит.
3: Не зря стою в фото.
2: А, я понял, потому что... Чтобы ты знал, это у нас самая сложная игра. Ты прошел как вообще, как горячая ночь по масле.
1: Получается, и постоял, и подарок себе заработал. Фирменный мерч от Радио ДФМ достается тебе.
2: Добытчик, теперь горячий привет, 9 секунд у тебя есть.
3: Горячий привет любимой жене, детям, надеюсь, они сейчас слышат. Думаю, меня слышит сейчас завод Эфа, наш завод. Очень всем привет, ребята, там слушают детям.
1: Семье привет, Барнаул, включи тусовку.
0: Это шоу «Разбудилники».
2: Саймон
1: и Катя.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Миша Михаил, а Гриша не Грихаил?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 27 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. Зайди на сайт, купи билет прямо сейчас. 0+.
6: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
7: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
4: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс, Акмаль, Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: Бау-вау-вау, епи-яу, епи-ей. Алоха, ди народочки. Ты попал в мемоняшную часть шоу «Разбудильники». Одной рукой она готовит английский завтрак после поражения сборной Англии, а другой управляет картами мему. Наша мем-мадонна Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас мемоскоп, прогнозы где? Ну, прогнозы, которые проходят в финал позитива в любом случае.
3: В отличие от Англии.
2: Эх,
3: а звезды расскажут, какая ты наука сегодня.
2: Окей, овны.
3: Квантовая физика. Сами не знаете, где окажетесь через секунду, но тем интереснее.
2: Вот это тебе квантовая нелокальность. Так, тельцы.
3: Экономика. Выкупать всю корзину на маркетплейсе – не лучшая идея. Сегодня деньги любят счет.
2: А там макро или микро-то? Близнецы.
3: Лингвистика. Сегодня вас тянет поболтать о чем угодно, только не о работе.
2: Это да. Раки.
3: Психология. Вы идеальный собеседник. Мало говорите и много слушаете.
2: Львы.
3: Астрономия. Если кажется, что мир крутится вокруг вас, вам не кажется?
2: Это разве не музыкальная группа-то? Астрономия.
3: Астрономия.
2: Так и называется, кстати, да. Это то ли диджей. Львы.
3: Девы.
2: О, где вы? Где вы?
3: Химия. Идеальная реакция на все, пока кто-то не нарушит ваши пропорции.
2: Обожаю этот предмет вообще. Весы.
3: Сегодня вы юриспруденция. Можете спорить даже с навигатором и выиграть дело.
2: То есть есть Юра спруденция, а есть Иван спруденция?
3: Нет, Юрий.
2: А, Юрий, да? Окей. Скорпионы.
3: Криминалистика. Настроены всех вывести на чистую воду.
2: Стрельцы.
3: Философия. Сегодня вы решительно хотите ответить на фундаментальный вопрос. Что было первым, яйцо или курица?
2: Ой-ой-ой. В итоге-то яйцо же, да?
3: Курица.
2: Яйцо.
3: Курица.
2: Яйцо.
3: Подумай.
2: Пошёт. Козероги.
3: Математика. Смело идите в кафе с друзьями. Сможете разделить счет без калькулятора.
2: Вот это великая наука вообще. Водолей.
3: Сегодня вы футурология. Единственное, что волнует вас в будущем, куда уехать на выходные.
2: Это, думаю, футурология. Это те, кто изучает футураму.
3: Футураму. Я бы, кстати, поизучала, любила этот мульт.
2: Да? Вау.
3: Бендер. Да? Вообще мой герой.
2: Все понял. Дальше рыбы, да?
3: Биология. Вам хочется простого животного есть, спать и размножаться.
2: Это да. А что еще надо-то? А змей носит. А, неужели сегодня есть змей носит? Окей. Змей носит.
3: Вы биография. Если нужно подтянуть знания, обращайтесь к создателю науки Саймону Агблао Мирилу Куланджа.
2: Каждый раз это выговариваешь. Просто я проваливаюсь вообще. На самом деле, вообще молодец. Вот, моя мама будет гордиться тобой.
3: Не забывайте о том, что кто создал науку биографию.
2: Научи биографию. Научи.
3: Я так и сказала.
2: Да, да, да. Окунов. Нет зубов.
3: Нет зубов, согласно этой науке.
2: Да, учи биографию.
0: Ну, как настроение?

0: же берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Ашанимся? Это значит с выгодой закупаемся. Сыр мягкий бри. Ашан «Красная птица» 125 грамм. По покупательной цене. Всего за 189.99 до 22 июля. Все начинается с Ашан.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
8: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
9: В ленте. Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
10: Ну?
9: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
11: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Оценим свои финансовые возможности и риски.
16: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
17: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
18: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. 0+.
19: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Сайхакинг. Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и наш негласный девиз «Акуна Матата». Что делать для того, чтобы жизнь была без проблем, знает Сай и сейчас даст нам свои сайхаки.
2: Let's do it, let's go. Если классический диффузор с палочками у тебя быстро заканчивается, открой для себя аромастанцию.
1: Аромастанция?
2: Аромастанция. Это электронное устройство, которое распыляет ароматические масла в воздух, создавая устойчивый и равномерный аромат в помещении. Но на этом плюсы не закончились. Можно регулировать интенсивность запаха. Mm-hmm. Есть таймеры и расписание работы. Расход масла часто более экономичен, то есть за счет дозированной подачи. И можно быстро сменить аромат по желанию.
1: Звучит так, что аромастанция так мощна, что наверняка там работают маленькие человечки на этой аромастанции.
2: Я его не нашел.
1: Которые издают приятный аромат.
2: Возможно. Даже есть наверняка такие, именно с таким человеком, и арома выходит откуда надо. Но на самом деле это мощнее, чем эти палочки, которые суешь в бутылки.
1: А по размеру? Это сильно большое?
2: Они даже еще такие красивые, на самом деле. Вбей в поисковик, но
1: аромастанция.
2: Аромастанция, да. То есть они более прокачаны. Считай, что это умный диффузор.
1: Классная, вот. Классная идея подарка, кстати.
2: Вообще, эта тема.
1: То есть на новоселье особенно.
2: Ты не пожалеешь. Купишь, потом расскажешь, сай, зиба-зиба, скажешь. Так, второй совет. Чтобы легче очистить духовку.
1: Я мучаюсь всегда.
2: Бывает, да? Оказывается, многие из них, то есть можно там разблокировать фиксаторы на петлях. Вот я всю полжизни не могу понять, где ударение правильно. На петлях дверцы. То есть у многих моделей после этого дверцу можно снять или приподнять, чтобы удобнее было мыть внутри.
1: Что-то наделал.
2: Да.
1: Сейчас, девочки, все мы-то снимем. А мальчикам потом надевать. Обратно это не присобачим.
2: Нет, там как предмет одежды надевается, тоже легко и так же снимается.
1: Да, ну это вы мужчины так думаете.
2: Одной рукой.
1: Мы сломать можем.
2: Да?
1: А починить вам?
2: Как ты же знаешь, да, то есть ты, как понять, кто профи? Одной рукой он все это снимает, одной рукой.
1: Одной рукой?
2: Да.
1: Что снимает?
2: Ну, кто профи? Одной рукой снимает. Все, что угодно. То есть,
1: все.
2: Поняла, да? Так что там есть петли. Я потом тебе видос пришлю. Легко снимается и обратно тоже присобачивается. И последний совет на сегодняшний день. Если у тебя яблофон, не все знают, что есть функция в приложении. Заметки. Вот для заметки, да? Есть функция, которая позволяет записывать аудио, то есть голос, прямо внутри заметки, а потом автоматически превращать речь в текст.
1: О, класс. Классно.
2: То есть транскрипцию сделать.
1: Этому способствует какое-то приложение?
2: Заметки. Вот помнишь заметки, где заметки? Внутри этой заметки
1: есть. То есть мне ничего дополнительно скачивать не надо? Я прям захожу в заметки, голосовой записываю?
2: Да. Там вот
1: и
2: есть такой ярлычок, как будто вот, как тебе объяснить, лучше прочитай в интернете, долго объяснить. Но на самом деле ты больше никуда не пойдет за транскрипцию.
1: Очень полезно.
2: Вот. Она появилась, начиная с 18-й прошивки, то есть iOS 18. В интернете точно инструкцию найдешь. А так, зиба-зиба за внимание.
1: Жизнь без проблем.
2: Разбудил.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Microphone check, 1, 2, 1, 2. Let's go. Давай.
2: Рэп-прогноз.
1: Главные новости к этому часу радуют человеческую радость.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 27 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах 3А Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в 3А.
2: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
4: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластинная окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
5: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Твои выходные начинаются в Папа-Пап. 17 июля. Вечеринка с диджеем, любимые треки и танцы до утра. 18 июля. На сцене кавер-группа «Хоботы». Максимум драйва, живой звук и самые любимые песни. И не забывайте, в Папа-Пап проходят прямые трансляции матчей чемпионата мира по футболу. Папа-Пап. Максима Горького, 151. Бронь столиков. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И сегодня мы подтянули биографию, выяснили, почему гонщики круче рок-звезд, и определили, кто PC, а кто не PC. Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. Как говорят сплетникам после озвучивания секрета, только никому не говори.
2: Только тогда семьи расскажет, да? Ну что же, я твой брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Агбала Омери Околанджа. Ди народ, желаю выйти из дома и вернуться без укусов комаров, солнечного ожога и случайного дождя. А если отключили горячую воду, я позвоню бойлеру. До завтра, а я буду доступен во всех соцсетях как диджей MC Саймон латинскими буквами. Пока-пока-пока, чмоуки-пауки.
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

Down.

0: Ну а мы тем временем все ближе и ближе становимся к выходным. Нам парочку минут на сторону субботы и воскресенья подвинули только что Алок и Калид. Подвинули так очень танцевально. Dive Into Me послушали на Radio FM. Ну, послушали, а теперь давайте не забудем обратить внимание на праздники, которые сегодня отмечаются. Ну, во-первых, день искусственного интеллекта. Я думаю, что будет отмечать этот праздник тот, кто регулярно пользуется и прописывает всякие там промпты, чтобы упростить себе жизнь. А еще тот праздник, мимо которого, ну, невозможно пройти просто так. Я, конечно, с самого утра пытался, но не смог. День вкусной еды. Теперь вы меня очень хорошо понимаете. Поэтому едим, радуемся и при желании заказываем еще. С вами уже я, Тимур Белов. В самое ближайшее обещаю вам хорошую такую музыкальную закусочку. Боб Синклар и Кайза. I Can Wait. Дождитесь.
1: 30 лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. Топ 30.
2: ДФМ Топ 30. ДФМ.
1: Реклама.
3: Эй, вот она, опасная атака.
4: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
8: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай «Гринфилд» в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
1: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что Радио DFM.
2: DFM.

0: реагируют на предложение полакомиться watermelon, то есть арбузом. Но я знаю точно, что в Южной Корее в этом плане сделали один шаг навстречу будущему. Именно там, в Южной Корее, придумали, как больше никогда не ошибаться с выбором арбуза. Но согласитесь, это мечта каждого, когда ты купил арбуз, а потом не думаешь, сладкий он или нет. Так вот, каким образом решили эту, собственно, проблему? Решили ее следующим образом. Перед тем, как отправить арбузы на прилавок, их просвечивают специальным сканером, который потом уже определяет, сколько там сахара, и решает, другими словами, созрел этот арбуз или нет. Вкусный он или все-таки так, деньги на ветер. Ну, это, с одной стороны, конечно, хорошо, это замечательно, а с другой, ну кто? Кто теперь будет по хвостику определять, это арбуз, мальчик или девочка? По звуку пытаться, вот когда, помните, мы стучим постоянно, а? Определить, насколько он вкусный, ведь в этом весь смысл, а? Ну, в этом весь кайф. Вам так не кажется? Ладно, пока будем пользоваться проверенными методами, как говорится.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 27 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Биг Лав Дэнс. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Мистер Пропс, Крис Браун на Радио ФМ и работа под названием Wave. Ну а теперь, дорогие друзья, мы переключаемся на то, что нас ожидается в ближайшем будущем. Игра под названием «Пинг-понг», где с помощью одного лишь только слова, одного слова, можно одержать победу. Поэтому звоните, принимайте участие. 84-95-956-10-12. 84-95-956-10-12. Поиграем и, разумеется, успеем раздать подарки самым активным. Вполне возможно, этим человеком станете именно вы сегодня. Удачи!
1: Реклама.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Вернем на карту. Вернем рублями. На твою карту. Вернем рублями. Вернем рублями.
5: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
6: Ошанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Сосиски клинские сливочные 470 грамм по покупательной цене. Всего за 189.99 до 22 июля. Все начинается с Ашан.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
10: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
11: И накопить на квартиру надо.
12: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
14: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
15: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
16: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
17: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
18: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
19: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
20: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
21: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
22: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
23: АО Альфа-банк 6+.
24: Next.
25: А дальше тусовка
24: on DFM.
25: Потому что

0: Бонг на DFM.
1: Собственно, мы тем временем начинаем играть в пинг-понг, и сегодня в этом пинг-понге принимает участие Лев, который мечтает стать футбольным комментатором из Майкопа, и также Сережа, повар из Тольятти. Вот такая у нас замечательная компания. Ребят, с большим удовольствием желаю вам доброго дня. Приветствую, привет.
2: Здорово, привет всем.
1: Привет, Лева. Угу. Сережа, Лев, Серега. Поздоровались, познакомились. Ребят, как настроение сегодня в четверг, несмотря на то, что это не пятница пока что, но я думаю, что вот это вот на тип предвкушения выходных оно присутствует, да?
2: Еще так. На работу еду.
1: На работу кто-то работает, кто-то отдыхает, но играть в любом случае придется. До специального сигнала вы по очереди будете произносить слова на определенную тему. При этом важное условие: каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего, и выиграет тот из вас, кто будет последним до этого самого сигнала. Сигнальчик у нас вот такой. Повод. День вкусной еды отмечается именно сегодня, 16 июля, и тема пинг-понга пусть сегодня будет именно такой вот вкусный и хороший. Ресторан. И, соответственно, первое слово будет от тебя, Лев. Ты начинаешь. Поехали.
3: Спагетти.
1: Спагетти. Принимается как? Буква И. Ресторан. Ты оказался в ресторане. Что там может быть?
2: Сейчас. И...
1: Ах, горячо, жарко.
2: Ты представляешь, Лев коварный.
1: Еще какое.
2: И... Просто в голову ничего не приходит. Именно на букву И.
1: Сигнал прозвучал. Спагетти! Да что ж мы будем делать с этими спагетти? Я не могу понять. Лёва. Что ж такое происходит? Скажи мне, пожалуйста, а?
3: Да просто, что первое голову пришло, то и сказал.
1: Одно слово, одна победа. Сразу, моментально просто. Ну, спагетти, ну слушайте. Мне тут слушатели написали. Интерьер, ингредиент, икра.
2: Да.
1: Может быть, какая-то искра в бокале, искра в глазах, в ресторане. Почему бы нет, когда ты пришел на первое свидание, например,
2: после,
1: да?
2: После боя кулаками не машут.
1: Это точно. Ладно, не будем. Не будем мы тогда вот этими кулаками, будем лучше раздавать подарки при помощи рук и при помощи аплодисментов. Соответственно, Лёва, ты сегодня у нас победитель, получаешь фирменный мерч от Радио Дипом. Поздравляем тебя!
3: Спасибо
2: Лёха,
3: большое.
2: Поздравляю, красавчик. Лёва, ты что, извини.
1: Давайте, ребят, спасибо за игру. Хорошего, легкого продолжения этого дня.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 27 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти.

0: Главденс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
4: Окошкина. Судоходная компания «Дон Тур» зовет в гости к казакам. Каждую пятницу, субботу и воскресенье с апреля по октябрь однодневный экскурсионный тур на теплоходе «Станица Старочеркасскую». Древний храм, курень и легенды Вольного Дона ждут вас. А также увлекательная прогулка по акватории Дона. Спрашивайте билеты в кассах на городской набережной в отделе продаж по телефону 3226-226 или покупайте на сайте dontour.ru 0+. ООО «Судоходная компания «Дон Тур», УКРН 107-616-4758, Ростов-на-Дону, улица Береговая, 12, строение 3, помещение.
5: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru.
6: Категория 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: Это Димон Белых. Дима Белых.
1: Вот это да, добрый вечер. Нет, ребята, не добрый вечер. Конечно, хотелось бы, чтобы был добрый вечер. Нет, пока еще доброе утро, любимый город. Та-ра-та-та-ра.
2: Здравствуй, любимый, огромный, большой, темпераментный, жаркий, южный город Ростов-на-Дону. Доброе утро всем, ребят. Ну, короче... Короче говоря, мы начинаем. Это программа Party Time, это DFM Ростов-на-Дону, 16 июля, четверг, перепутал, да, все кажется, что 14. Это DFM, это Ростов-на-Дону, друзья, в общем, пришло время подготовиться к обеденному перерыву вместе танцевально. Друзья, в общем, был в отпуске, вернулся, нормально поездил, был, значит, я вам хочу сказать честно сразу, съездил на, по Золотому кольцу России, Муром, Владимир, Суздаль, Дивеево. Ну, в общем, короче говоря, ребята, я посмотрел все, что северо-восточнее. Вот это да! Поздоровался с Денисом Мацуевым, у которого сейчас в Суздале проходит фестиваль недельный хорошей музыки. В общем, друзья, вот нормально все было. Вот. А вообще, готовлюсь, конечно, к завтрашнему дню, к дню рождения DFM Ростов-на-Дону, ребятки. Завтра у нас днюха. Завтра, 17 июля.

расскажу. Я вам расскажу. Вот, сегодня я вам расскажу очень много интересной информации. Дам, вот, расскажу так, наверное, да. Сегодня у меня еще есть очень хороший, приятный подарок для вас, друзья. Что это за подарок? Это покатушки, это активности. Это активный вид отдыха. Но это все позже, ребят, все позже. Давайте поговорим, о чем сегодня можно в этот день побеседовать с коллегами, с любимыми, да, когда не о чем поговорить. Друзья, сегодня есть несколько событий, о которых я хотел бы отдельно сказать. Сегодня день вкусной еды, по самые помидоры не хочу. Да! День ипотеки в России, ребята. Ну как вы? Есть ипотечники у нас? Здрасте! Здорово, пацаны, решили. Сегодня, я не знаю, вот смотрите, я сейчас в эту фразу ничего не вкладываю. Раз. Второе, я ничего не имею в виду. Я просто скажу, чем славен сегодня еще один день. А вы уже сделаете выводы, особенно в девичьих коллективах. Девчонки очень часто следят за событиями. Какой сегодня день? Девочки, сегодня, и, ребят, тоже скажу, Международный день змей. Вот так. Чпокин-чпокин. Сегодня, могу сказать так, в Индии тоже праздник своеобразный у них. Вот. По именинам такая обстановка. Значит, Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Герасим, Ваня, Костя, Марк и Филипп. Филиппка сегодня, наверное, поздравляю. Там Коля, Басков или так. Ладно, не об этом. Так, друзья, что еще из ярких событий? В принципе, этого хватает. Четверг. Сегодня день рождения двух нереально талантливых людей. Двух артистов, которые поднимают на танцпол людей, которые не танцуют, которые никогда не танцевали или которые так устали на мероприятии, что, в принципе, уже отдыхают, может быть, даже в салате. Но когда начинают петь или один, или другой артист, они восстают из пепла и выходят на танцпол. О ком я говорю? Ребят, сегодня, представьте, день рождения у двух очень ярких представителей российского шоу-бизнеса. Треки поют из Умерята. Даже уже поколение Альфа поют треки что одного, что другого. И вот так совпало, что сегодня день рождения у Леонида Агутина. Ура! Не зная боли! Та-та! Ну и в караоке ж вы поете, наверное, да? Тут, ну, песню самая, аэропорты, да? Вот. И второй сегодня яркий именинник — это дядя Гриша Лепс, ребята. Григорий Лепс! День рождения сегодня! Да! Только! Вот согласны, что Лепс и Агутин поднимают на танцполе людей очень грустно уставших. И диджеи, которые приезжают поиграть, знаете, в клубы. Они понимают, что нужно проверить танцпол. Вообще проверить, насколько его музыка зайдет и как это все будет выглядеть на танцполе. И вот диджеи, которые приезжают, знаете, такие пафосные, раздувают щеки. У них там очень крутой видеопродакшн. Я приеду играть в Ростов в своей треке. Ребята, где вы? Руки ваши. И он играет ремикс Лепса или Агутина, и все на танцполе огонь. Доброе утро, любимый город, доброе утро, южане, россияне, ростовчане, доброе утро. Тему пока не обозначаю, но кое-что расскажу позже. Мы начинаем! Погнали!

Та-та-ра-та-ра-тай. Ребята, фанфарки? А? Началось. Вы знаете, я предлагаю сегодня тему эфира, знаете, ну мы уже и отпуск это обсуждали, и работу обсуждали, все обсуждали, да? Единственное, вот сейчас еще то, что вначале не сегодня обозначил, конечно же, очень многие вчера смотрели футбол. Вы знаете, разделились пополам. Кто-то болел за Месси, кто-то болел за другую сборную, сборную Англии, да? Кто-то за Аргентину, но, конечно, вчерашний футбол потрепал нервы всем, да. И тем, кто не просто смотрел футбол, тем, кто увлекается профессионально футболом, тем, кто какой-то азарт находит в футболе. В общем, понятно, что вчера. Вот. Но вот это, конечно, была реальная игра. Вот это была настоящая битва. В общем, всем, кто вчера посмотрел футболец, я так понимаю, все эмоционально сегодня уже обсуждали это, хотя, может быть, обсуждали вчера вечером. Но сейчас мы будем говорить не о футболе, друзья. Вот я предлагаю, знаете, тема у нас все-таки утро, да, жаришка ростовская наша. То есть все хорошо, все в порядке. Завтра у нас день рождения, впереди выходные. Кто-то собирается уже, я не знаю, на море, на водоем, выезд. Там это вообще не важно. Я сегодня, знаете, что предлагаю вот обсудить? У меня такая тема родилась. Я вот не знаю, почему. До сих пор вот не могу понять, почему люди делают именно так. Это вот тема нашего эфира. Я сейчас подведу. Значит, ну, у нас, у каждого есть вещи, которые мы, ну, как бы воспринимаем по-своему, да. Вещи, которые вызывают один и тот же вопрос, да? Ну, почему, допустим, человек включает громкую связь в автобусе? Вот встречались с таким в маршрутке? То есть ты едешь в маршрутке, давка там, бывает маршруточка с кондишкой, бывает нет, так жарко, все, ну, как бы, ну, понятно, да, в состоянии в каком. И тут он еще включает телефон и погромко начинает рассказывать даже футбольный матч. Либо, знаете, вот есть такая история, очень часто приходили сообщения, что выходит на парковку к автомобилю около гипермаркета, а тележка брошена и преграждает дорогу. Вот такое тоже было. Или там, я не знаю, почему, ну, пример-то какой-нибудь такой, почему, допустим, пишет привет, а потом исчезает на 3 часа, а потом пишет сообщение. Вот такие тоже есть люди там в написании. Знаете, привет! И проехали. Вот. В общем, друзья, сегодня без злости, с юмором, с самоиронией, давайте мы обсудим вот какую тему. Продолжите, пожалуйста, фразу. Я до сих пор не понимаю, почему люди... И далее уже погнали, поехали ваши мысли. Ну, то есть начинаете фразу с этой мысли, да. Я до сих пор не понимаю, почему люди... И вы дальше дописываете, что люди делают. Или ваши соседи, или друзья, или коллеги по работе. Короче говоря, ну, в общем, продолжите фразу. Так, в Ростове снова день длится не более 4 часов в сутки. Белых приехал. Спасибо большое. Саша спрашивает, Сань, ну, о личном я редко говорю... Слушай, я был в отпуске, короче. Я понял, что надо поехать перегрузиться. Вот. Был у друзей, заехал в Лазаревскую, а потом поехал в далекие северо-восточные городки наши. Это Владимир, это Суздаль, это Муром, Дивеево. Ну, вот, честно говоря, Муром город такой довольно-таки очень брутальный, да. И, ну, и, конечно же, то, что я увидел, реально, ребят, это очень круто. То есть я вот не ожидал, что в Суздале столько развлечений и так круто, красиво. Да, там 9 тысяч населения всего, да, понятно. Но дело не в этом, дело там вот в наполнении. Ну, там как было интересно. Я подходил к девочкам из Суздали, здоровался, говорил, откуда. Они сразу расцветали. Ну, а дальше уже рассказывать в эфире нельзя. Поехали, вот они, привет, и пошли уже. Я не понимаю, почему у Толика очень часто меняются собаки, написал Андрей. Андрюш, ну, вот теперь все уже понятно. Ну, Толик, мы и Толика не знаем, и тебя тоже. Ну, неважно, написал. Так. А, вот, я до сих пор не понимаю, почему люди ставят будильник на 6 утра, а потом еще 40 минут переводят его. Проще сразу честно поставить без там какого-то времени, чтобы эти 40 минут себя не тревожить. Слушай, ну есть люди, которые не могут просто так, знаешь, ну вот просто так не может. Вот знаешь, вот есть девочки, которые, ну вот в любом случае вы с ней пойдете в кино, сходите. Но она сначала, она не, да я не знаю, да я занята, да туда-сюда, да-да-да-да-да-да, ну ты должен ее поуговаривать. Ой, да ну, наверное, нет, вот, ну скорее нет, чем... Да, вот, ну ладно. Ну, то есть, вот то же самое с будильником. Вот, то же самое с будильником. Все, это однозначный ответ. Алена пишет, значит, сегодня у меня идет все по плану. 5:45 будильник, завтрак для мужа. Проводила на работу, понеслась, вымыть посуду, приготовить суп, лавшу, вымыть печку, слушаю ДФМ и мою ванную. Молодец, Алена. Алена, тебе фан-фан. Вот Катя пишет, я до сих пор не понимаю, почему люди покупают 10 пакетов в магазине, а потом дома складывают их в один большой пакет.
Ты знаешь, солнышко, я тебе хочу сказать, Катюша, да? Катюш, это вопрос, на который нет у нас ответа. Погнали дальше, ребят.

0: Ребят, внимание, внимание, ребята, девочки и мальчики, а также их родители. Открыт набор на 2026 год в ростовский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий «Академия ТОП». Только современные программы, компьютерная графика и дизайн, цифровой маркетинг, программирование, кибербезопасность, специалист по искусственному интеллекту и цифровой юрист. Обучение на базе 9-11 классов без ОГЭ и ЕГЭ, отсрочка от армии, госдиплом. Успей забронировать обучение, звони 310-04-05, IT-колледж, Академия ТОП, возрастное ограничение 6+.
1: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Итак, ребята, спасибо большое за ваши сообщения. Вот прям в моменте все собираю сообщения, и вы вот прям присылаете, прям я даже не ожидал такую активность. В общем, сегодня тема какая нашего радиошоу? Продолжите фразу. Я до сих пор не понимаю, почему люди. Ну и вот ваши какие-то истории. Поехали. Я не понимаю, почему люди царапают краску в подъезде и портят кнопки в лифте. Слушай, актуалочка, Виталий, я вот, ты знаешь, я всегда задумывался, вот почему так, вот живут люди в этом подъезде, допустим, да, и вот начинают, ну, то есть это, ну, это без ответа, понимаешь, история такая. Мария здесь, почему до сих пор, я не могу понять, почему люди до сих пор путают имена Марина и Мария. Это разные имена. Мария, Мария, да? Машенька, Мария. Слушай, ну, действительно, может быть, потому что созвучие есть. Понятно, что это два разных имени. Марина и Мария, да. Маша и Марина, да. Еще Марик бывает, Марину называют. Вот когда называешь Марик Машу, она тоже начинает обижаться. Ну, то есть понятно, потому что она Мария. То есть она не может понять, почему люди вот путают два имени. Маша и Мария. То есть Маша и Марина. Так, здравствуй, любимый город. Привет, ДФМ. Сразу говорю, без негатива, но не понимаю, почему люди заводят себе в качестве домашнего питомца обезьянок, которые потом срываются и кусают деток, написала Эля. Элечка, ну, ты знаешь, Эль, я вот тебе и Марине сейчас вот включу фанфары просто. Как бы вопросы очень актуальны. Но на них ответа нет просто, понимаешь? Спасибо. Я до сих пор не понимаю, почему люди, которые забирают, значит, что-то там... вот. Люди, которые забирают СТС из машин каршеринга, еще не в командировке в аду. Надеюсь, они себя узнали. Вот это тоже актуальная история. Ты знаешь, вот мы с этим столкнулись в Москве. Приехали, ну, думаю, возьмем, значит, каршеринг, проедем туда-сюда, там, по точкам, быстренько. Вот. А оказалось, вот реально СТС нет, забирают. Ну, наверное, как-то автоматически, да. Вот тоже интересно. Я до сих пор не понимаю, почему люди говорят, я уже выхожу, когда еще только ищут ключи от квартиры. Я до сих пор не понимаю, почему летом некоторые, значит, в джинсах плюс 38. Я уже через 5 минут мысленно на Северном полюсе, написала Ирина. Ирочка, ну, кому-то интереснее в джинсах, понимаешь? Конечно, хуже, когда... яркие девочки бодипозитив в леггинсах, понимаешь, в жару. Вот это вообще очарование. Я до сих пор не понимаю, почему люди подходят к лифту и сразу начинают нажимать кнопку 10 раз, будто лифт подумает, ну ладно, раз так быстро, значит приеду быстрее. База! Таня! Молодец. Подпись «Калек» сейчас приходит, такое сообщение. «Калек». Ну, это подпись, да. Я до сих пор не понимаю, почему некоторые ставят тележку поперек парковки. Об этом уже говорили, но я тоже не понимаю это. Подпись «Калек». Я до сих пор не понимаю, почему люди покупают дорогой телефон и сразу, значит, его погружают и одевают, натягивают на него чехол толщиной с бронежилет. Слушай, значит, этот дорогой телефон у людей просто из рук постоянно выпрыгивает. Понимаешь? Есть люди. У меня вот у моего, ну, как у моего знакомого приятеля, значит, девушка, но она вот, она не дружит вообще ни с чем хрупким. То есть посуда у нее разбивается, телефоны, компьютеры, там, планшеты, я не знаю, там, ноутбуки. То есть вот все это у нее в руках почему-то горит. И вот он реально такой бронебойный покупает ей чехол, которым можно просто даже в кирпичную стену вот так бросать, метать и быть. Ну, есть такие. А знаете, что вот у нее, когда это происходит, она уже это знает все, и он уже так сильно не реагирует на это. Знаете, когда вот у нее что-то такое вот случается, падает, и знаете, что, как она говорит, знаете, что она не оправдывается. Она такая говорит, ой, ой, хлоп, и 250 тысяч разбит. Вот, ну, то есть вот так. Я до сих пор не понимаю, почему после уборки обязательно находится еще один пакет с мусором. Откуда он берется? Я до сих пор не понимаю, почему некоторые не отвечают на сообщения 3 дня, а потом пишут, извини, только увидел. Ну, слушай, сейчас есть мессенджеры, вот давай так. Давай, не набрасывай биологические отходы на вентилятор. Вот смотри, есть сейчас такие мессенджеры, которые не присылают уведомления. Ну, бывает такая ситуация, понимаешь, не на всех. На Андрюшках, допустим, на работках, телефоны с роботом, да, Андрюшки, так их называют. Там как бы есть, а на яблочках уже, ну, как бы нет. Поэтому могут и не замечать, понимаешь. Ребят, давайте о погоде.
1: Погода. Сейчас простой плюс 30 градусов и малооблачно. По данным Яндекс погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
2: Реклама.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет.
3: Тогда включаю. Let's go,
5: время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» в «Волтхаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
12: Окошкина.
13: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
14: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8 938 100 ровно 5566.
15: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
16: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
17: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на Стажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner. 6+.
19: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

я вот, ребят, бывает, не понимаю. Знаете, тоже, знаете, вот не понимаю. Допустим, была у девочки обычная Алла. Ну, своя Алла, да? Ну, в любой социальной сети, в мессенджере, да, вот была такая. Потом, вот с чего, вот что... Вот мне просто интересно, девчонки, вот сейчас. Послушайте, пожалуйста, насчет аватарки, да? Вот что у вас щелкает в голове? Вот переключается какой тумблер? Какая кнопочка там нажимается? Что происходит, что вот была нормальная Алла, допустим, и тут она сидит такая, понимает, нет, надо что-то такое более интересное. И такая откровенная Алла, она уже в бикини, она где-то там на пляже. Что происходит у вас, говорят? Вот вы можете, девочки, объяснить вот сам посыл, вот какой импульс, что там в нейронах у вас происходит, вот эти нейронные связи, вот что, какая искра, какая вспышка, что происходит, так раз кнопочка, была Ава нормальная, тут она Ована, смотрите, вот она какая в бикини, смотрите, смотрите-ка, кого у вас нет, смотрите, вот что у вас происходит все. Кстати, вот девочка пишет, про подружку знакомого рассказал словно про меня, уверенно, муж, слушая рассказ, прослезился. Вот, пожалуйста, это вот то, что, ну, как бы в руках горит, все падает и приехали. Значит, смотрите, ребят, если только вы подключились, мы сегодня говорим вот о чем. Я до сих пор, вот, продолжите фразу, пожалуйста. Я до сих пор не понимаю, почему люди, ну и так далее, уже ваши мысли, что вы имеете в виду по этой теме. Вот тоже интересно. Вот это, кстати, ну вот прям, вот молодец. Я до сих пор не понимаю, почему некоторые бросают окурки мимо урны. Урна рядом, буквально в полушаге. Ну кинь, подойди аккуратно, не надо играть в баскетболист. Валера, красавчик. Вот, ты знаешь, вот прям, ну, это актуально, да, это прям актуалочка. Я до сих пор не понимаю, почему в жару находятся герои, которые говорят, да не так уж и жарко. Нет. Вообще, это наша южная тема. Ребята, это наша южная тема. Особенно, когда к нам приезжают гости из более северных регионов, там, из Сибири. Ну, где, ну, не такое лето или не так жарко, да? И вообще, у нас жара-то, у нас ростовская жара. И, допустим, сочинская, и даже краснодарская совершенно разная. Да, температура может быть одинаковая примерно, но переносится сурово. Причем в Сочи бывает реально намного прохладнее, чем в Ростове. Ну, и это наша же ростовская южная такая. Да, что там, 38? В тени бывает и пожарче. Такой, знаете, такой проверенный суховеем человек. Вот этот наш вот единственное, с чем бывает очень сложно бороться, это с нашим жарким ветром. Да, это вот наш суховей, когда вот слезы текут от встречного ветра, и не из-за того, что он сильный, а из-за того, что он жаркий. Так, дальше поехали. Вот, уже интересно. Я до сих пор не понимаю, почему некоторые занимают очередь, и потом исчезают на полчаса, и потом их очередь проходит, и они начинают качать. Да я здесь стоял! Есть такие люди, есть. Я до сих пор не понимаю, почему люди говорят «последний кусочек твой», а потом сами его съедают. А, отлично. Да. А еще, знаете, вот эта история такая есть. Ну, когда вот, ну, где-то толпой там, ну, уже такие взрослые люди, допустим, после 20, там, до 20 еще может, ну, как-то выхватил сразу. А так вот после 20 остается, там, ели на толпу пиццу, две заказали, допустим, на 4 человека, да, уже все съели, и остается, значит, один кусочек. И каждый, да, я все, не-не-не, я тоже, я уже как бы все наелся. А у всех жадный взгляд, потому что каждый хочет. И находится человек, который говорит, да, да, ну ладно, я съел. И все. А все ждали, что все откажутся, и кто-то... Вот этот момент бывает. Я до сих пор не понимаю, почему люди не включают поворотники, наверное, считают себя интригой. Вот это хорошая, очень такая шутка, кстати, насчет поворотников, да. Причем, вы знаете, ребят, есть даже типы водителей, а типы автолюбителей. То есть вот они выбирают определенную машину. Я не буду говорить, какая это марка. Даже ребята с полосатыми палочками о этих водителях этих машин, вот именно этих машин, всегда говорят, слушай, ну, говорит, вот там, ладно, разные бывают водители, но вот те, которые выбирают именно эту марку автомобиля, вот они вот, ну, вот они такие. У них и с поворотниками, они какие-то обостренные. И такое впечатление, что он едет, знаете, на машине, которая стоит, ну, наверное, где-то, если так перевести, там, ну вот, 300 миллионов рублей стоит машина. Вот он на этой машине едет, так себя ведет. Вот есть люди. И вот, ну, у них с поворотниками тоже такая ситуация. Причем люди с полосатыми палочками говорят, да, действительно, водители вот именно этих марок автомашин вот такие. Ну, сейчас подумайте, какие, ребята. Я не буду говорить, какие, да.
Может быть, ты сейчас за рулем этого автомобиля. Я до сих пор не понимаю, почему холодильник ночью кажется намного интереснее, чем днем. Слушай, понимаешь, в чем дело? Есть такое выражение, что ночью все кошки серые или черные, да? Может быть, знаешь, как вот ты днем высвечиваешь холодильник, как бы не очень. А когда вот полумрак, еще и таинственность, и еще вот этот свет холодильника, и больше нет света, да? Может быть, просто он и становится ярче. Вы знаете же, да, есть специальные подсветки в магазинах мясных, да, вот мясная вот, ну, лавка, допустим, там специальным светом подсвечивается мясо, и оно такое, такое классное, ты приносишь, а оно, ну, как бы обычно. Это вот дело света. Я до сих пор не понимаю, почему люди покупают абонемент в спортзал 1 января, а вспоминают о нем в июле. Но 1 января они не могут купить, они покупают заранее, но в июле понимают, что как бы вот сейчас выйти на пляж вот этому журабасу, это не совсем, конечно. DFM Party Time. Party Time.

Очень летний трек, вообще Shine. Ай, да? Ай! Аф, уф! Ах, ух тыщ! Ладно, ребят, давайте сейчас без звуковых эффектов. Смотрите. Ну, то есть, слушайте. У меня очень часто, знаете, говорят, что ты говоришь, смотрите! Я говорю, слушай, я по привычке, потому что в детстве начинал на телевидении. Вот, у меня радио потом получилось. Вот, я в детстве, прям в реальном детстве, вел программу детскую и сидел с детками намного младше меня, смотрел на какую-то точку, которая была нарисована специальным режиссером трансляции, типа это небо, и там должны были пролетать летающие тарелки в виде чашек, ложек, знаете, ну, такой домашней утвари, чашки, ложки, там, в общем, типа летающие тарелки. Вот, у меня это просто с детства, видишь. Итак, друзья, у меня есть сертификат на покатушки. На непростые покатушки, на квадросафари. И это реально очень интересное времяпрепровождение. И активное, и с приключениями. И самое главное, знаете как, вот перегрузиться можно вот просто от любой работы. Неважно, чем ты занимаешься. И как ребята любят квадросафари, так и девочки. Причем даже бывает такое, что 51% девочек, 49% ребят. И вот эти вот качели вот туда-сюда. То есть очень популярно. Яркое и, самое главное, доступное приключение. Ну, давайте конкретно. Спонсор розыгрыша ИП Милованов Роман Николаевич. Квадросафари – это прокат квадроциклов в 10 минутах от Ростова. То есть это вот здесь. Это, ну вот здесь это рядом. Здесь можно покататься как с семьей и детьми, так и с друзьями. Выбрать самый драйвовый маршрут для своего приключения. То есть маршрутных предложений очень много в квадросафари. А после заезда еще, вот это самая база, вот классно. Вас ждет беседочка на природе, где можно расслабиться и отдохнуть. Представляете, класс. Вот раз и еще и беседочка на природе. Наша сейчас лето. Да даже и осенью. И, в принципе, есть ребята, которые зимой увлекаются квадросафари. И девчонки. В общем, и внимание. Значит, это сенсационные новости. Прямо вот сейчас в эфире решил сообщить, что на эту неделю обрушены цены до 30%. Таких еще условий нужно будет еще попытаться дождаться, да? Так что просто забронируйте, покатайтесь и поймете. Вы знаете, вот это долго рассказывать тоже, знаете, там, ну, как бы это сложно. Просто надо попробовать, потом вы поймете, о чем мы вам пытались вот донести, рассказать. И вот прямо сейчас я разыгрываю сертификат на покатушки на квадросафари. Что нужно сделать? Нужно прислать правильный ответ на вопрос. Давайте это будем делать без созвонов, а это сделаем как раз при помощи мессенджеров. Единый номер для мессенджеров наших, я напомню, 8-918-59-00-469. Правильный ответ нужно прислать в течение, пока будет, ну, пока играть будет трек. Трек не длинный, 2 минуты 20 секунд, то есть быстренько, в принципе, время-то у вас есть на это, но не затягивайте. Итак, внимание, вопросы, три варианта ответа. Правильный ответ присылаешь на наш мессенджер BambiVMAX 8-918-59-00-469. Так, внимание, вопрос. Как в знатоках, у меня гонга этого не знает. Помните, да, что, где, когда. Итак, как называется самый популярный класс квадроциклов, которые имеют массивный вид, полный привод, багажники и используются как для работы, так и для туристических прогулок? Три варианта ответа. Кроссовые, первый вариант ответа. Второй вариант ответа – утилитарные. И третий вариант ответа – шоссейные. Погнали!

0: танцуют пожары. Я это тоже могу трек, в принципе, петь в караоке, вот однозначно. Ребята, вы знаете, такого у меня еще не было. Вот такого не было еще. Пришло очень много правильных ответов, но всего лишь есть один правильный. То есть от ответов много, но правильный пришел от одного нашего абонента. Вот я сейчас скажу, смотрите, сейчас так отметил у меня новые, непрочитанные. Итак, пришло 287 сообщений, ребят, на этот вопрос. Ваши ответы вы присылали, да? Но был всего лишь один правильный ответ у Артема, абонент 3201. Какой был вопрос? Как называется самый популярный класс квадроциклов, который имеет массивный вид, полный привод, багажники и используется как для работы, так и для туристических прогулок? Был три варианта ответа. Первый вариант ответа кроссовый, второй вариант ответа утилитарный и третий вариант ответа шоссейный. Так вот, ребята, ответ правильный, утилитарный. Я бы не ответил. И всего лишь один правильный ответ.
1: Ура! Артем! Тема!
0: Абонент 3201, мы тебя поздравляем. Сейчас мы тебе огонек отправляем и расскажем, как забрать твой сертификат на покатушке. Ты отправляешься на квадросафари. Ну а всем, кто не ответил, ребят, не расстраивайтесь, еще будут розыгрыши. Поехали дальше.

0: Человек спрашивает: Димон, на чем ты передвигался по Золотому кольцу? Знаешь, отвечу, как у нас соседы. На лесопеде! На лесопеде! Да. Слушай, ну, передвигались, в общем. Так, я до сих пор не понимаю, почему люди покупают абонемент в спортзал. Это вот то, на чем мы остановились. Если вы только подключились, друзья, у нас сегодня тема. Продолжите фразу. Я до сих пор не понимаю, почему люди... Ну, и вы дальше уже какую-то свою историю добавляете. Вот поехали, почитаем по теме. Значит так. Я до сих пор не понимаю, почему люди, причем некоторые люди, фотографируют еду дольше, чем ее едят. На этот вопрос ответить невозможно. Особенно девочкам. Понимаешь? Сейчас же... Очень много мемчиков, когда парень с девушкой, значит, в ресторане заказали блюдо, он себе, она себе, и вот она очень долго фотографирует, а он берет там, ну, какую-то, не знаю, там, знаете, листочек петрушечки, так, ну, там, забирает, ну, то есть ей нарушает кадр, и она ему вообще, вот то, что было в тарелке, она перемешивает руками. Ну, такая есть женская месть, типа. Ну, не знаю, зачем. Девочки, а зачем вы фотографируете? Вот у меня просто вопрос тоже. Вот, ну, нормальный, да? Вот, девчонки, зачем вы фотографируете еду и выставляете в соцсети? Вы что вот этим хотите показать? Вот просто интересно. Вот может какая-то сейчас, вот там Анжела писала, там кто-то был, там Марина, Мария, там еще кто-то был, девочка. Вот сейчас вот ты слушаешь, такая вся красивая, ты 100% фотографировала еду. Сейчас ты ешь за рулем на своей машинке на пибике, либо тебе точат когти, вот, либо тебе там брови приклеивают, что-то делают, да, и вот ты вот сейчас сама сидишь такая красивая, это слышишь? Зачем ты фотографируешь еду? Для чего? И выставляете в соцсети. Зачем? Вы что хотите этим показать? Вот просто интересно. То есть, смотрите, что я ем, а вы такого никогда. Или это бывшему показать, смотри, как мой сейчас новый меня угощает. А ты мне предлагал батон с колбаской. Вот. В чем смысл? Вот объясните, пожалуйста. И тишина, ребята. Я вам говорю, тишина. То есть вот мы попадаем вот в точечку, да, в цель, да. Сейчас не об этом. Я до сих пор не понимаю, почему некоторые не снимают рюкзак в переполненном автобусе или маршрутке. О, база. База. Я до сих пор не понимаю, почему все обещают начать новую жизнь с понедельника, чем вторник хуже. Вообще, я предлагаю, ребят, никогда не начинать с понедельника, со вторника. Знаете, нужно намечать так. Давайте со среды. Середина недели. Вот. А я до сих пор не понимаю, почему некоторые так уверенно выбирают арбуз, как будто бы у них диплом арбузоведа. Это сейчас актуально. Арбузики – это актуально. Ребят, я не знаю, брали ли вы арбузы, как попали в арбуз или нет, или в штангу, или потом было сложно через какое-то время после арбуза. Я до сих пор не понимаю, почему некоторые приезжают на природу и включают музыку так, чтобы ее слышали за километр. Это вообще необъяснимый факт. Есть реально. Я до сих пор не понимаю, почему люди не могут просто закрыть дверцу шкафа. Почему обязательно оставлять ее приоткрытой? Катя. Катюша, это о личном, о чем-то ты, да? Я до сих пор не понимаю, почему некоторые читают сообщения и специально не отвечают. Люба. Я до сих пор не понимаю, почему летом в машине обязательно заканчивается незамерзайка, хотя она вообще не нужна. Слушай, вот летом обязательно заканчивается незамерзайка. Это очень тревожно, когда у тебя незамерзайка летом. Вот это очень тревожно. Первое, что она, ну, как бы не совсем дотирает то, что нужно летом, да? А второе, это запах этот тут весь. Это незамерзайка, это лютая история очень. Вот сколько бы ни покупал незамерзайки, постоянно попадаешь на такую химку, что аж просто вот еду и плачу. Меня останавливает человек с палочкой. Че плачешь? Я говорю, да ничего. Купил мне дорогую замерзайку у бабушки в Чалтере. А я до сих пор не понимаю, почему люди покупают огромную упаковку мороженого и говорят, что это на всю неделю. Это обман. Я долго думал и до сих пор не могу понять, почему некоторые разговаривают в кино громче фильма. Ну, слушай, может, пытаются объяснить своему другу, что происходит в этот момент сейчас. Ребят, ну, в общем, я предлагаю как. Знаете, давайте мы все-таки узнаем, что там у нас с погодой. Спасибо большое за ваше сообщение. Но вот одно из них, ну, вот сейчас, как это не финальное, но вот я до сих пор не понимаю, почему люди не могут сказать сразу, чего хотят. Намеки – это отдельный вид спорта. Это даже не люди, это к девочкам относится. Вот, ребят, это честно. Вот ты попытайся угадать, о чем я думаю, моя мысли, солнышко. Мужчина не должен твои мысли угадывать, что ты там себе надумала, намечтала, твой базовый минимум, ред флаги и так далее. Понимаешь, кися, сейчас.
1: Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня. Weather.
0: Братик, сегодня я тебе так скажу. Счастье за деньги не купишь. Это, ну, это истина ясна. А вот купить большое и удобное кресло, а точнее удобный кресло-мешок в магазине «Чудо-кресло» на страны Советов 3, это большое счастье. Рули в «Чудо-кресло», там кресло-мешки для дома и дачи. Цена 1800 рублей. Купи себе кресло-мешок от «Чудо-кресло». Расслабься и почувствуй себя счастливым, особенно сейчас летом. И, конечно же, вот у тебя есть «Чудо-кресло», это «Чудо-мешок». Бросаешь куда угодно, присел и говоришь: «Доброе утро» или «Добрый вечер, ребята, а я со своим».
1: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

Ай-яй-яй, Томас Невергрин, да, Невергрин. Вообще, вот это, конечно, меня сейчас, знаете, этот трек перенес в нашу юность Динамит FM, когда вот только мы появились, это об этом мы будем рассказывать завтра. Завтра день рождения DFM Ростов-на-Дону, 17 июля, да, и завтра у нас весь день завтра, это пятничный эфир, и 11.00, и 16.00 это будут музыкальные поздравительные танцевальные эфиры в честь дня рождения DFM Ростов-на-Дону. Да, у нас, у нашего старшего брата 1 июля днюха, а у нас 17 июля, и вот завтра мы ее будем, 17 июля будем поздравлять. Я не знаю, Погоша поздравит или нет, но мы посмотрим просто. Я попытаюсь, конечно, с ней связаться, если она будет в досягаемости и в адеквате, то, может быть, мы с ней в эфире просто перекинемся парой слов. Не знаю, как получится. Ну, а сейчас мы продолжаем тему. Я до сих пор не понимаю, почему люди вот что делают. И вот вам еще несколько сообщений. Ребят, ну вот прям молодцы. Вот прям попадайте в базу. Я до сих пор не понимаю, почему люди не выключают уведомления ночью, а потом жалуются, что не выспались. Ой-ой-ой, у меня бывшая так постоянно говорит. Я до сих пор не понимаю, почему некоторые оставляют кружку рядом с раковиной, а не в раковине. Это, кстати, вот офисные войны бывают за немытую посуду, да. Я до сих пор не понимаю, почему люди говорят, я ненадолго, исчезают на несколько месяцев. Инна, ну, не знаю. Сложно ответить на этот вопрос. В зависимости, какие там у тебя были обстоятельства. Я до сих пор не понимаю, почему некоторые спорят с навигатором, обычно проигрывают. Супер! Ребята, вот скажите, когда вот все достает, и навигатор начинает тупить, а ты ехал, как бы, вот, допустим, неизвестно, если там, ну, не в Ростове, передвигаешься в другом городе, и ты начинаешь разговаривать с этим голосом навигатора. Ты куда ты, что ты там? Я до сих пор не понимаю, почему люди покупают одежду на случай, если похудеют. Вот это база! Ой-ой-ой-ой-ой! Короче, беру эту рубашечку, я еще схудну килограмм на 8, вообще идеально будет! Да, да, пацаны? Ну так девочки, кстати, очень часто делают, я сейчас схудну, я сейчас такая в платьишке, такая дюймовочка просто. Я до сих пор не понимаю, почему некоторые не могут пройти мимо отдела со скидками, даже если ничего не нужно. Ой-ой-ой, сейчас многие узнали своих половинок. И финалочка, ребят. Я до сих пор не понимаю, почему люди ставят чайник и уходят в другую комнату, потом мучают, кто же его выключит. Это бывает такое. Ребята, в общем, смотрите, уходим на обед, сейчас обедаем. Обедаем. Да, я уже говорю, как в Муроме. Обедаем, и в 16.00 будем закрывать рабочий день. Ребят, всем хорошего обеда. Не желаю вот это. Приятно. Вот это не желаю. Просто хорошего обеда. Все. Йоу.

0: Ана Грейс. Между прочим, говорят, что Тиесто любитель китайской кухни. У него даже есть собственный китайский ресторан с танцевальной музыкой и живыми выступлениями. Правда, вот точную локацию, где находится это прекрасное местечко, пока Тиесто особо, знаете, не распространяет. Ну, кому повезет, тому, как говорится, повезет, тот все увидит своими глазами. Ну, а нам с вами, дорогие друзья, повезет на лучшие треки, под которые мы будем включать тусовку в самые ближайшие. Ну, тусовку точно получится включить, потому что LMFAO впереди, Party Rock Anthem и также Alan Walker Broken Strings. Дождитесь.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show on DFM. Импровизация высшей пробы.
2: Работа в кровати приводит к выгоранию. Ой, ну не знаю. Не знаю. В принципе, знаете, к выгоранию сама работа приводит. А вот в постели вы, пожалуйста, вот это вот можно уже вычеркнуть из этой формулы.
3: В постели, наоборот, зажигаешь как-то или выгораешь?
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
8: «Корона».
9: Имеются ограничения. Подробнее на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО «Платежный центр ООО». Лицензия Банка России номер 3166К от 14.04.2014 года. Город Новосибирск, улица Кирова, 86. УГРН 102-543-0-2968. Категория 6+.
7: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
8: «Корона».
10: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Мам, а почему трава зеленая?
14: Откуда берется гром?
13: Ну?
14: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
15: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
1: Right now. А теперь тусовка
16: on DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.
16: DFM.

0: в эти самые секунды послушали симфонию 2011 от Криса Паркера на радио DFM. Но, слушайте, ни для кого не секрет, что уже в эти выходные 19 июля состоится у нас чемпионат мира по футболу 2026 года. Аргентина против Испании. Волнительно, разумеется, даже когда произносишь эти два слова Аргентина и Испания. Игру мы оценить успеем уже очень скоро, в ближайшее воскресенье. Но кому-то вот футбол, а кому-то, да, еще один повод заработать. FIFA, вот, пожалуйста, предложила болельщикам купить фрагменты газона с финального матча. На официальном сайте организации уже начались продажи. Каждый экземпляр с кусочком таким маленьким газона упакован в прозрачный акриловый блок и, причем, знаете, дополнен USB-накопителем и сертификатом подлинности, чтобы друзья не подумали, что вы сошли с ума, а чтобы вот так показать, да, это вот тот самый кусочек. Стоимость таких сувениров составляет, внимание, 35 тысяч рублей. Хотите посмотреть, как это выглядит? Заходите в канал Радио DFM в Максе, заодно и ответьте себе на вопрос. Очень простой вопрос. Ну, смогли бы вы отдать, заплатить 35 тысяч за кусочек поля или нет?
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В. Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
1: Твои выходные начинаются в «Папа-пап». 17 июля. Вечеринка с диджеем, любимые треки и танцы до утра. 18 июля. На сцене кавер-группа «Хоботы». Максимум драйва, живой звук и самые любимые песни. И не забывайте, в «Папа-пап» проходят прямые трансляции матчей чемпионата мира по футболу. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь столиков. Плюс 7-988-990-10-11. 18+. Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Can Call Us, Майкл Мой, Райан Льюис.
1: На Радио ДФМ, ну а прямо сейчас, дорогие друзья, пора действовать. К нам приближается квиз. Вопросы, на которые вы будете отвечать, ну а потом мы почитаем количество правильных ответов. У нас есть ровно одна минута, чтобы справиться со всеми заданиями, ну и гораздо больше времени, чтобы дозвониться. Прямо сейчас набирайте номер 84959561012. Набирайте как можно быстрее. Еще раз давайте напомню номер 84959561012. Скоро будем играть в квиз.
2: Реклама.

0: Крокетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
10: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
11: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
12: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
14: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
15: Up the next.
16: А дальше тусовка
15: on DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: который работает инженером, Пермский край, с нами на связи. Алина, привет, доброго дня желаю тебе, здравствуй.
1: Привет.
0: Ох, какая позитивная девушка-инженер. Как у тебя там обстановочка на рабочем месте, чем интересным занималась сегодня?
1: Супер, сегодня вся в работе.
0: Вся в работе, ну, собственно, да, я так и думал. Без подробностей, зато вот это вот настроение рабочее ты смогла передать. Алина, у нас квиз. У Сереги пока самый лучший результат, он принимал участие у нас вчера. Парень из Самары 6 правильных ответов дал за одну минуту. Хочется верить, что сегодня у тебя получится, ну, хотя бы его догнать, а может даже при лучшем раскладе опередить этого человека. Будем стараться.
1: Конечно.
0: Ну, конечно. Давай тогда будем делать это вместе. Я напоминаю, сегодня у нас 16 июля, четверг. У нас есть ровно одна минута, и эта самая минута начинается прямо сейчас. Внимание, первый вопрос. День вкусной еды отмечается сегодня. Для приготовления какого блюда мясо обжаривают на вертикальном вертеле, к нему добавляют зелень, затем заворачивают в лаваш. Как называется это блюдо?
1: Шашлык?
0: Нет, это шаурма. Как называется кухонная посуда круглой формы с загнутыми краями, предназначенная для жарки, тушения и разогрева пищи?
1: Сковородка.
0: Да, правильно. Всемирный день змеи. В каком фильме про большую змею в 97-м году снялась Дженнифер Лопес? Это был фильм «Анаконда». За каким актером в последний раз была замужем Дженнифер Лопес? За Энтони Хопкинсом или Беном Аффлеком?
1: Первый вариант.
0: Энтони Хопкинс? Нет, это неправильный вариант. Правильный вариант. Бен Аффлек. Известный российский певец сегодня отмечает день рождения. А вот кто именно, угадай, пожалуйста, по следующей песне. Внимание.
2: Самый лучший день.
1: Лепс.
0: Григорий Лепс, да, правильно. День благодарности морской свинки. К какому отряду относят это милое животное? Отряд как называется?
1: Сложный вопрос.
0: Ну ладно, грызуны или кто-то другой?
1: Грызуны.
0: Ладно, принимается. Это был последний вопрос, который я успел тебе задать. Подводим итоги. А теперь самое интересное, самое главное. Я представил Дженнифер Лопес и актера Энтони Хопкинса. Ты представляешь, как бы выглядела эта пара?
1: Прекрасно.
0: Я тоже так считаю. Замечательно, просто великолепно. Но на самом деле, конечно, последний был муж у нее, Бен Аффлек. Она сказала, все, пока я никого не хочу, ничего не будет. Все, я хочу побыть одна. Подсчитываем количество правильных ответов. Шашлык мы перепутали с шаурмой. Лаваш заворачиваю, зелень добавляю. Сама понимаешь, это шаурма. Сковорода, тут все правильно. Ну хорошо, что мы сковородку не перепутали с кастрюлей. Уже великолепно. Фильм «Анаконда» не вспомнили, но в любом случае, если ты любишь вот такие вот ужастики, да, связанные со змеями, можешь пересмотреть. Бен Аффлек тоже мимо, Григорий Лепс. Самый лучший день. И отряд «Грызуны». Три, ровно три правильных ответа. Алина, потрясающий результат. Главное, что при этом настроение хорошее сохраняется. Вот это вот самое главное, чтобы с таким настроением еще переработать абсолютно все, что у тебя там запланировано на сегодняшний рабочий день. Алин, без подарка тебя не отпускает. Получаешь у нас фирменный мерч Radio DFM. Он достается именно тебе. Ну и сейчас, чтобы взбодрить всех коллег, которые там вдруг заскучали у тебя на рабочем месте, чтобы взбодрить весь Пермский край и всю Россию, на счет три слова квиз в твоем исполнении. Раз, два, три. Алина.
1: Квиз!
2: Radio DFM.
3: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики. Наши

0: То, что у нас все самое лучшее ожидается впереди. Да, те треки, под которые мы будем включать тусовку. Я к вам обязательно вернусь завтра в пятницу. И обязательно завтра мы в квизе подведем итоги и выберем самого лучшего участника на этой неделе. Это Радио ДФМ. Включи тусовку.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 30 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Высота «Римстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота Римстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота Римстрой».
1: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. Зайди на сайт, купи билет прямо сейчас. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show.
1: Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Расскажут, что действительно важно.
3: Важно зевать, чтобы расслабить челюсть.
4: Я уснул.
3: Нет. Челюсть расслабляется, и дикция становится круче.
4: Это может передается воздушно-капельным путем.
3: Не спать.
1: И позволят вам стать кем угодно.
5: Я почтальон Печкин.
3: Это все, о чем ты мечтал. Ладно, договорились.
1: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
6: Только на радио DFM.
1: Реклама.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
11: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
12: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
13: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
14: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
15: «Корона».
16: Имеются ограничения. Подробнее на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО «Платежный центр ООО». Лицензия Банка России номер 3166К от 14.04.2014 года. Город Новосибирск, улица Кирова, 86. ОГРН 102-540-00-2968. Категория 6+.
14: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
15: «Корона».
17: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
18: Уже в кино. От создателей классики ужасов.
19: Наш дедушка верил, что дьявол вернется, если кто-то прочтет книгу мертвых.
18: Их семья – это корень всего зла. Зловещие мертвецы. Пекло.
11: Категория 18+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
1: А теперь тусовка
0: on DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2. Окошкина.
2: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ.

0: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения. Конфетный.

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
3: АО Альфа-банк 6+.
4: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени, почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
6: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гаражфест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колизее. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на Игора Драйв. Билеты на сайте Автодрома. 0+. 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
8: Up the next.
9: А дальше тусовка.
8: On DFM.
9: Потому что радио.

0: Реклама.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
4: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
5: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Судоходная компания «Дон Тур» зовет в гости к казакам. Каждую пятницу, субботу и воскресенье с апреля по октябрь однодневный экскурсионный тур на теплоходе «Станица Старочеркасскую». Древний храм, курени и легенды Вольного Дона ждут вас. А также увлекательная прогулка по акватории Дона. Спрашивайте билеты в кассах на городской набережной в отделе продаж по телефону 3226-226 или покупайте на сайте dontour.ru. 0+. ООО «Судоходная компания «Дон Тур», УГРН 107-616-4758, Ростов-на-Дону, улица Береговая, 12, строение 3, помещение 2.
7: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластинная окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
8: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM. DFM. В Москве 14 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл трек Phoenix. Это Marshmello и Portugal The Man.
0: Второе место.
2: Number two.
3: На второй позиции оказались Али Фабен и Рене Миллер. Body Talk.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот лидерами прошлой недели стали Avalon Roxton. Vertigo.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
4: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
5: «Корона».
6: Имеются ограничения. Подробнее на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО «Платежный центр ООО». Лицензия Банка России номер 3166К от 14.04.2014 года. Город Новосибирск, улица Кирова, 86. УГРН 102-540-00-2968. Категория 6+.
4: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
5: «Корона».
0: А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
4: Заезжай сегодня.
0: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. Зайди на сайт, купи билет прямо сейчас. 0+.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
9: Категория 18+.
10: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
0: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12.

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: курс ему на суточно.ру. 6+.
1: РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гараж-фест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колесе. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на «Игора-драйв». Билеты на сайте «Автодрома». 0+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
3: Уже в кино. От создателей классики ужасов.
4: Наш дедушка верил, что дьявол вернется, если кто-то прочтет книгу мертвых.
3: Их семья – это корень всего зла. Зловещие мертвецы. Пекло.
5: Категория 18+.
1: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
6: Up the next.
1: А дальше тусовка.
6: On DFM.
1: Потому что Радио DFM.

0: Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках.
4: Ну плюс. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 542. Окошкина.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

Radio DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Мы передаем привет всем, у кого сегодня отличное настроение. Ну, а если у вас плохое настроение, то вот помните, вам пришло письмо, которое надо было переслать 10 друзьям, а вы не переслали. Ну, так и все, теперь не жалуйтесь. Вот оно, вот, что вы теперь хотите.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.

0: 20.00 на радио ДФМ. Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+. Конфетный

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
3: Имеются ограничения. Подробнее

0: 02-540-00-2968. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: Уже в кино. От создателей классики ужасов.
3: Наш дедушка верил, что дьявол вернется, если кто-то прочтет книгу мертвых.
2: Их семья – это корень всего зла. Зловещие мертвецы. Пекло.
0: Категория 18+.
4: Welcome back, and right now.
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 32 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Ты слышала новый хит?
3: Нет.
2: Тогда включаю.
4: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
5: Заезжай сегодня.
0: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
8: Твои выходные начинаются в Папа-Паб. 17 июля. Вечеринка с диджеем, любимые треки и танцы до утра. 18 июля. На сцене кавер-группа «Хоботы». Максимум драйва, живой звук и самые любимые песни. И не забывайте, в Папа-Паб проходят прямые трансляции матчей чемпионата мира по футболу. Папа-Паб. Максима Горького, 151. Бронь столика плюс 7-988-990-10-11. 18+.
9: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
10: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на Стажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Мам, а почему трава зеленая?
9: Откуда берется гром?
8: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
11: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
12: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. 4-й этап открытого чемпионата РДС. РДС Open вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гаражфест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колизее. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. 4-й этап РДС Open на Игора Драйв. Билеты на сайте Автодрома. 0+.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
13: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
15: Up the next.
13: А дальше тусовка
15: on DFM.
13: Потому что Радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 32 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

0: Димон Белых. Дима Белых.
1: Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, южане, россияне, ростовчане. Добрый вечер с такой улыбкой, ведущий. Здравствуйте. Добрый вечер. Друзья, всем привет. Пришло время закрыть рабочий день, закрыть жаркий день четверг. И далее планировать вечер. Какой будет вечер у тебя четверга, такая будет у тебя и пятница. Это вот такая народная примета DFM Ростов. Да, у нас завтра днюха. Завтра, именно 17 июля, не сегодня. Сегодня пока у нас все в штатном режиме. Я напомню вам о нашем интерактиве. Что это такое? Ну, то есть это наши мессенджеры. Они все на едином номере 8-918-5900-469. 8-918 5900469. Добро пожаловать, welcome. Пишите, где вы, как вы, что вы, кто вы вообще. Что полезного сегодня, может быть, вы сделали для города любимого, для любимой страны, для планеты Земля. Вот, может быть, что-то вот такое сделали, знаете, вот там посадили дерево, допустим, да, покрасили забор, знаете, есть такая же поговорка: здрасте, забор покрасьте, покрасьте забор. Ну, вот просто помогите кому-то, я не знаю, бабушке какой-то, донесите бутылку с водой или, там, я не знаю, там, картошку она купила в овощном ларьке. В общем, что вы сделали полезного сегодня? Вот, знаете, это никак не прям основная тема, лейтмотив нашего сегодняшнего шоу. Нет, нет. А так вот, ну, если что-то сделали, прям похвастайтесь. Давайте все время похвастаемся. Что вы сделали полезного за сегодняшний день? Если что-то сделали, вот прям вот не стесняйтесь и напишите. Вот прям возьмите прям сообщение в целом. Кстати, пришло сообщение чуть раньше нашего эфира, до начала. Привет, DFM. Передайте огромный большой привет моей семье, мужу Анатолию, детям, сыну Андрею, дочерям Александре и Ариадне. Вот, правильно? Да, Ариадне. С которой сейчас едем в машине к бабушке в деревню. Жена и мама Оля. Вот, и тут даже фанфарки. Оп! Добрый вечер! Добрый вечер, любимый город! Добрый вечер, южане, россияне, ростовчане! Добрый вечер! Что я сделал полезного за сегодняшний день? Можешь прям вот похвастаться, написать, рассказать, передай привет своим близким, родным. В общем, мы начинаем. Будет весело. Звук подготовил очень нужный и мощный. И такой наш DFM-овский как раз вот для правильного позитивного заряда все есть. Добрый вечер! Мы начинаем! Погнали! Погнали!

Слушайте, я даже и не думал, что настолько эта сейчас тема актуальна, потому что сразу вы навалили сообщений, в хорошем смысле слова, прислали, да, насыпали, вообще не навалили. Прислали сообщений много. Что полезного? Тема у нас такая, ребят, если вы только подключились, тема такая. Что полезного я сегодня сделал для города, людей или даже для всей планеты Земля? Вот можно похвастаться, да, прям вот можете рассказать, да. Привет, DFM Динамит, Жека пишет. Был в таком-то магазине, подходит бабушка с двумя черными батонами хлеба и говорит, что деньги дома забыла и попросила оплатить. Я, конечно, не отказал. Молодец. Красавчик, Жека, молодец. Вот, люди же есть. Где отдыхал, все получилось. Андрюша, все получилось. Отдыхал. Была как бы отчасти поездка отпускная, но деловая, да. Это было Золотое кольцо, это Владимир, Муром, Дивеево, это, ну, конечно, Суздаль. В общем, видел все. Был со всеми, поздоровался. Юле Паго передал привет. В Москве увидел наших людей. Ну, вот, со всеми переговорили, все нормально. Обстановка по кайфу, как говорят в треке. Друзья, в общем, ну, знаете, там, помогли, может быть, незнакомому человеку, вот как сейчас был, да, случай. Может быть, покормили животных даже. В общем, но вы насыпали очень много реально сообщений. Давайте сейчас я почитаю. Это, знаете как, вот читая такие сообщения ростовские, да, просто ты, ну, гордишься за Ростов-на-Дону, за вас и за вообще страну нашу, и даже за планету. Люди есть, которые и за планету думают. Молодцы. Так, сегодня по дороге на работу. Смотрите, внимательно, вот послушайте, какое сообщение. Сегодня по дороге на работу поднял пластиковую бутылку, донес до урны. Планету, может, я и не спас, но на одну бутылку стало меньше. Стас, красавчик! Ну, просто красавчик! Сегодня помог соседке донести тяжелые пакеты до квартиры. Она улыбнулась так, будто я выиграл чемпионат мира по добрым делам. Молодец! Хорошая соседка! Студентка, нет? Так, дальше. Утром пропустил машину, которая долго не могла выехать из двора. Потерял 10 секунд, но зато один человек точно начал день спокойнее и даже сказал спасибо. Сегодня угостила коллег домашними пирожками. Теперь в нашем кабинете улыбок стало заметно больше. Слушаем радио, улыбаемся также. Слушай, ну у нас есть наш, ну знаешь как... индустриальный фильм, я это называю, «День радио». Ну, все прекрасно знают, смотрели, не смотрели. Так вот, там была история, когда девочка в фильме «День радио» своих коллег по радиостанции накормила пирожками. Вот там есть тема насчет радио очень важна. Ну, молодец. Сегодня убрал мусор возле подъезда, хотя это был не мой пакет, зато теперь возле дома намного приятнее. Перевел бабушку через дорогу, да, реально, через Ворошиловский, хотя очень спешил. Иногда две лишние минуты делают день намного человечнее. Ходил, прям улыбался и не знал, кому бы это все рассказать. Вот ты рассказал, молодец. Правда, жалко без подписи. Сегодня напоил водой бездомную собаку возле одного из магазинов «Девяточка». В такую жару это было важнее любых слов. Я даже не заметил, как она выпила все. Слушай, ну круто. Ну, вот все-таки мы лучшие вообще люди на планете Земля. Вот наша страна, вот красавцы мы, да? Ладно, не будем об этом. Так, уступила место в автобусе женщине с ребенком. Мелочь, настроение сразу стало хорошим. Хотя стояли мужчины, которые на это не обратили внимания. Но это мужчины, конечно, это... Ну, вот у них свой выбор был, наверное. А сегодня собрал разбросанные тележки на парковке супермаркета. Вы сегодня в утренней программе говорили об этом, а я потом поехал на обед чем-нибудь затариться и увидел разбросанные тележки. Собрал их в одно место. Может, сотрудники даже и не заметили, но мне самому стало так приятно и спокойно поехал. Красава! Еще и ты утром это услышал у нас историю. Ну, там была история там насчет тележек. Вот. Позвонил родителям без всякого повода. Иногда самый полезный поступок – просто уделить внимание. Они обрадовались и сказали, а что случилось, почему ты звонишь? Слушай, вот это родительская история. Вот ты позвонил родителям – это очень здорово. Что случилось? Ну, это родитель. Потому что они смотрят, что ты в это время не звонил. А тут ты позвонил. Покормил своих коллег, пришли голодные почему-то утром. Я с ними поделился своими сырами. Ну и как бы стало приятно. Сегодня помог девушке поменять колесо. Сам испачкался, зато спокойно поехала дальше. Ну а телефонами обменялись или просто это была помощь и замена колеса. Ребят, вот прямо сейчас очень хороший свежий новый трек. Вот прям, ну просто огонь, мощь. Готовы? Поехали.

0: Реклама.
1: Внимание, дамы и господа, ladies and gentlemen, мальчишки и девчонки, а также их родители, выпускники 9 и 11 классов, внимание, идет набор на 2026 год в ростовский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий Академия ТОП. Без ОГЭ и ЕГЭ, только современные профессии, компьютерная графика и дизайн, цифровой маркетинг, программирование, кибербезопасность, специалист по искусственному интеллекту и цифровой юрист. Успейте забронировать обучение, звоните по телефону прямо сейчас 310-0405. Простой элементарный номер. 310-0405. IT-колледж Академия ТОП. Возрастное ограничение 6+.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ребята, у меня есть уже друг, ну, уже можно друг сказать. Он занимается там, ну, переработкой, это так называется, да, и, но время у нас, ну, очень часто это звучало в эфирах. Вот сейчас история, которая у меня перекликается почему-то с эфиром нашим DFM и Динамит, когда это было, да, был партнер, значит, и вот какое сообщение приходит. Собрал макулатуру дома и отвез в пункт приема. Маленький вклад тоже считается вкладом. Слушай, это прям замечательно, молодец. А еще же, знаешь, это... сдал макулатуру, живешь спокойно, понимаешь, и денег получил. Молодец. А сегодня посадил цветы возле дома. Хочется, чтобы двор был ярче и не только на фотографиях. Это классно, здорово. Прям это здорово. Слушай, вот насчет озеленения, это такая, знаете, это вот вроде бы, да, там посадил дерево, и что это, типа, да? А это же, ну, это, вы знаете, это такая очень волшебная миссия, да? Ты посадил дерево, оно вырастает. Под этим деревом первое, ну, кто-то будет друг другу признаваться в любви. Ну, бывает такое, да? А кто-то под деревом просто подуставший после вечеринки посидит, отдохнет, да? Кто-то переждет, ну, не жару, не жару переждет, а выдохнет, да? Зайдет солнце вот в эту жару под дерево, в тень этого дерева, да, отдохнул, пошел дальше. Вообще, это очень крутая история, древонасаждение, и вот у меня первая практика получилась прям такая, знаете, она массовая. В 2014 году впервые, то есть получилось так вот попасть вот в этот праздник весь, да, и посадить там дерево не одно, несколько. Это такая очень крутая тема, и когда ты через там 5, 7, 10, 12 лет ты приезжаешь, смотришь на то дерево, которое ты посадил, оно уже выросло, думаешь, вот это я, турек, красавчик. Вот, ну, в общем, это нужная история. Так, тоже хорошо. Уступил очередь человеку, который очень торопился. Судя по его благодарности, успел он куда-то действительно на что-то важное. А сегодня перестала откладывать старые батарейки и, наконец, сделала их сдала их на переработку. Совесть сразу стала легче. Вот видите, как вот есть Настенька. Молодец, Настюш. Вот насчет батарейки уже молодец. Помог коллеге разобраться с программой вместо того, чтобы сказать: разбирайся сам. Рабочий день у нас у обоих стал намного проще. Сегодня взял с собой многоразовую бутылку для воды. Пластика стала на одну бутылку меньше. Вот смотрите, вот видите как. Тоже классное сообщение. Поднял детский самокат, который лежал прямо посреди тротуара. Пусть никто не спотыкается. Молодец! Молодец! Дмитрий, какая тема? Слушайте, тема у нас такая. Что ты сделал хорошего, полезного? Можешь похвастаться. Для города, для страны, для планеты Земля. Вот что сделал? Просто вот элементарное вот что-то. Вот тоже сообщение следующее. Ну, прям, ну бомба просто. Сегодня поблагодарил дворника за его работу. Он улыбнулся, а я понял, что добрые слова тоже работают. Ну, представьте, вот дворник, да? Давайте так, вот профессия. Сейчас кто-нибудь, знаете, я не знаю, там, стоматолог, да, или там, я знаю, нейрохирург, или там менеджер. Да, топ-менеджер, продажи, KPI, бла-бла-бла-бла-бла. Вот, да, ну все, да. И человек дворник, у него тоже же свой процесс. Вы понимаете, да, вот человек вот просто, он делает так, чтобы нам всем было чисто. То есть, ну, хотя бы просто респектните, правильно? Помог туристам, проезжим, с чужими номерами. Показал короткую дорогу, хотя хотел показать и длинную. Ну, пусть из Ростова увезут хорошие впечатления. Отлично. Вот здесь молодец. Это ты топишь за город, правильно. Сегодня не стал спорить в интернете с хейтерами. Считаю, что сделал вклад в мир во всем мире, чтобы не было лишнего ну, в общем, лишним, как бы я сказал, так бы, чтобы сейчас мягко. В общем, чтобы не было лишней демагогии ненужной, негативной. Во, выкрутился. Прямо сегодня топчик. Помог соседу настроить телефон. Теперь он наконец-то научился отправлять фотографии внукам в мессенджере в таком-то. Сегодня довез коллегу до дома. Иногда одно свободное место в машине может сильно помочь человеку. Слушай, уже как бы домой отвез коллегу. Что-то 16:25. Ну или там что раньше, в обед. Подобрал на улице упавший велосипед ребенка. Он улыбнулся искренне. День сразу удался. И я подумал, что в принципе я ничего не сделал, а мне хорошо очень. Ну, вот видите как, вот. Вот, сделал доброе дело. Ну, как это здорово звучит вообще. Привет, ДФМ, большой привет. Передайте, пожалуйста, Танюше Марго. А у нас сегодня тоже хороший день. Мы решили сегодня никого из коллег не обсуждать. Держимся уже несколько часов. До конца работы осталось чуть меньше часа. Вот так. Представьте, в девичьем коллективе они решили не сплетничать, никого не обсуждать, не говорить о Бузовой, когда у нее там заживут ноги, не говорить о Инке, новой сотруднице, которая, по-моему, не со своей... со своим рельефом пластическим, не своим, то есть не свою. Вот. И они сегодня это не обсуждают в женском коллективе. Вы понимаете, это какая работа была проделана? Если они не сказали, что у нее ресницы плохо наклеены, а у этой кривые брови протатуированы, это победа, девчонки. Сегодня убрал за собой место после пикника. Лес точно не обязан убирать за людьми. Был на рыбалке, но все убрал. Ну, там не лес, наверное, у нас, да? Ну, может, в лесу был в Октябрьском. Помог пожилому мужчине загрузить покупки в машину. Он сказал: спасибо, сынок, настроение стало лучше. Ребята, о погоде.
1: Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 32 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: Реклама. Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
3: Зачем мальчик?

0: сломать этот топор войны. Теперь мы стали намного счастливее, и это здорово, это классно. Это супер.
1: Это супер.
0: Ребята, on the beach. Нереальный разнос. Поехали. Поехали.

Красавцы, да, ребят? Пара-па-пара-пара-па. Ребят, ну, подождите, сейчас этот трек будет, сейчас, подождите, стойте. Давайте сейчас вот еще почитаю сообщение, и потом, конечно, этот трек, ну, однозначно он должен прозвучать. Смотрите, есть несколько сообщений по теме эфира. Ну, вот это прям, знаете, это база. Тоже вот очень, ну, правильные какие-то мысли. Сегодня увидел, что у соседа спустило колесо, предупредил его до того, как он успел выехать. Мелочь, а человеку сэкономил время и деньги. Сегодня угостил курьера холодной бутылкой воды. Ребят, вот это класс. Вот это класс. Леонид. Ленчик, Леонид. Слушай, ну это очень здорово. То есть те люди, которые доставляют нам всякие вкусняшки, ну представьте, ну это по жаре, да, и вода, ну это прям здорово, конечно. Я понимаю, что для него, наверное, был, наверное, вообще неожиданный подарок, да? Так, помог малой маме занести коляску в автобус. Иногда две свободные руки решают больше, чем длинные советы. Молодец. Сегодня собирал мусор, который ветер разнес возле нашего офиса. Работать приятнее, и руководитель на это отреагировал позитивно. Слушай, тоже руководитель, тоже человек. Так, вот тоже хорошее сообщение. Сегодня сказал спасибо водителю автобуса при выходе. Он улыбнулся, и почему-то настроение стало лучше. Помог соседке полить цветы, пока она в отъезде. Теперь весь подъезд цветет вместе с ее балконом. Сегодня собрал пустые пластиковые бутылки после отдыхавших рядом с моим гаражом. Ну, точно хотел бы их найти, но убрал. Молодец. Алексей, молодец. Сегодня купил корм и оставил его в приюте для животных. Все как-то пошло сразу по-другому. Помог дедушке разобраться с терминалом в магазине. Иногда современные технологии слишком быстро бегут вперед. Слушай, ну терминал, да, это оплата была, наверное, или как было. Сегодня придержал дверь человеку, который нес коробки. Это было с моей стороны героическим поступком. Николай, Калек, ну... Ты тоже не насыпа. Сегодня просто поел рассольник и спал, написал человек. Сейчас все обрадовались. Кто? Александр, Саша, сейчас все обрадовались просто твоему сообщению. Сегодня отвез коллегу домой, потому что у него сломалась машина. Теперь он сказал, в следующий раз он поможет. Сегодня поблагодарил продавщицу за хорошее настроение. Она призналась, что весь день был тяжелый. И вот только эта благодарность прям сразу подняла ей настроение. Тоже классное сообщение. Сегодня, ну, смотрите, девочка пишет, сегодня помогла соседу настроить телевизор. Старый дедушка, новый телевизор. Подарили внуки, но он там что-то не мог настроить. Я открыла инструкцию, по инструкции настроила все каналы. Молодец, молодец. Ребят, ну сейчас вот такая базовая, вот прям базовая история. Сегодня поделилась зарядкой с незнакомым человеком в кафе. Телефон у него ожил, разговор получился неожиданным приятным. Обменялись, внимание, не телефонами, соцсетями. Опа! Здравствуйте! Да? Слушай, а вот мне кажется, все-таки обмениваться при знакомстве с соцсетями выгоднее. Знаете, в каком смысле? То есть, ну, вот если телефонами начинается в мессенджерах переписки, да, там. Ну, это как бы там что-то, кинь фоточку или там, ну, а тут обменялись соцсетями, друг друга посмотрели, где-то полайкали фотографию, кто говорит, может, встретимся, и все, и попили холодного кваса где-нибудь на набережной. Сегодня не стал ругаться с человеком, который случайно наступил мне на ногу. Еле-еле выдержал, но реакция потом была у меня положительная. Ну, как-то реакция, ну, у тебя, ну, то, что не выпустил полкана от себя. А сегодня отвез соседских детей на тренировку, потому что родители задерживались на работе, а малые уже стояли на улице. Позвонили родителям, сказал, конечно же, да, везу. Сегодня собрал все то, что осталось дома лишнего, и вывез, наконец-то это выкинул. Да, это маленькая победа для себя, но теперь хлама стало меньше. Красавец просто. Помог женщине загрузить тяжелые сумки в багажник. Иногда добро начинается просто с вопроса, вам помочь или нет. Вот это здорово, молодец, красавчик. Прям. Ребята, ну а теперь мегатрек, поехали.

Сейчас в Ростове плюс 32 градуса. По данным Яндекс Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.

0: Четверг, ребята, буквально денек у нас остается до пятницы. Быстрее бы выходные наступили, да? Но у нас сегодня 16 число. Какие события, праздники, смотрим прямо сейчас. У нас отмечается Всемирный день змеи. Так что, девчонки, поздравляем своих подруг. Также сегодня день вкусной еды, а еще день ипотеки. Хотя я сомневаюсь, конечно, что люди, которые платят ипотеку, вспоминают о ней только раз в год. Всем привет, это Жень Кротов. У нас, как обычно, новый час. И заодно еще один розыгрыш мерч уже вон там впереди. Ловите момент, участвуйте, главное, и вам точно повезет.
1: Реклама.
2: Масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет.

0: звонки на всех операторов за 490 рублей. T-Mobile. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номеров T-Mobile 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
2: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: А теперь тусовка.
2: DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 31 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет: квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает: одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
13: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
14: Окошкина.
15: Царапины и вмятины на автомобиле? Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластины, окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит, как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
10: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу. Разбудильники.
2: Morning Show.
1: Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Задумаются о великом.
3: И выясняем, что значит хурды-мурды.
4: Хурды-мурды. Вау, это не название фильма, нет?
3: Неплохо было бы, как и Ширли-Мырли, астраханская версия хурды-мурды.
1: И порадуются за вас, как за себя.
3: Пропадать.
4: Да!
5: Валять дурака.
3: Да! Кисна, Мика.
5: Кисла-мина.
4: Браво!
1: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
6: Только на радио DFM.
1: Реклама.
7: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
8: Ашаница готовы с малых лет. В Ашан выгоднее распродажи не было и нет. Скидки до 90%. До 31 июля на 1000 товаров. Распродажа «Ашан». Берите все и даже больше, потому что все начинается с «Ашан».
9: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
10: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
13: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
14: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidelity.ru.
15: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
16: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
17: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
16: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
18: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: А дальше тусовка.
19: On DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Этому только что нам на что-то намекал, но мы не намекали. Мы прям говорили. Если дозвоните нам, значит, будет с нами играть и, возможно, выиграть подарок. Дмитрий Смоленска сделал это. Он с нами на связи. Дим, тебе привет.
1: Да, добрый день.
0: Дим, ты за эфиром рассказал, что ты врач-эндокринолог. У меня такой вопрос вот к тебе. А часто ли врачи поступают, вот, ну, наверное, как часть обычных людей, которые говорят, если что-то заболело, а потом пройдет, может быть, само. Ты когда-нибудь забиваешь на такие моменты?
1: Ну, очень-очень-очень редко.
0: Да, нужно внимательнее.
1: Конечно, естественно, нужно обследоваться, принимать решение о лечении и так далее.
0: Понял тебя, Дим. Ладно, что-то я заволновался, уже не хочу играть. Ладно, Дим, давай поиграем. Я уверен, что ты справишься. Игра несложная, мне потребуется от тебя какой-нибудь предмет, который ты вот в голову тебе пришел, но желательно не телефон, конечно.
1: Так, нужно назвать, да?
0: Да-да, любой предмет.
1: Наушники.
0: Отлично, сейчас ты мне расскажешь. Ты мне за эфиром сказал, что ты в отпуск отправляешься вот с понедельника, будешь отдыхать. Вот сейчас ты мне расскажешь, как этот предмет сделает твой отпуск лучше. Конечно, я думаю, тебе придет пару вариантов. Ну, нужно придумать за 30 секунд. Ну, давай 9. Справишься?
1: Сложно.
0: Неважно, насколько варианты адекватные. Главное, чтобы они не повторялись. Вот любую глупость, что в голову идет, говори. 30 секунд начинается прямо сейчас. Дим, желаю тебе удачи.
1: Отлично. Ну что, продам, чтобы были деньги. Так. Дам другу послушать.
0: Да.
1: Кину просто в стакан, чтобы лежали на солнце, загорали вместе со мной.
0: Отлично.
1: Потеряю.
0: Забуду.
1: В самолете пусть летят в другую страну.
0: Например.
1: Разделю наушники, ну, просто так будет.
0: Да, типа, пусть двое будет.
1: Наушники.
0: Отлично,
1: так,
0: дальше.
1: Ну, что у нас еще осталось? Положу футлярчик.
0: Да, конечно.
1: И подконнекчу к телефону.
0: Да, тоже подходит. Ну, как же ты... А слушай, DFM, ты что, обалдел?
1: Ну, естественно, это первое.
0: Отлично. Поздравляю тебя, Дим, молодчина. Поздравляю с победой. Давай, самое время передать привет. Ну и раз ты с понедельника в отпуске, можешь коллегам что-то еще. А, сегодня же четверг только, рано еще, да.
1: Ну, коллегам пока заранее, а друзьям привет, Кириллу, Наташе. Мы проведем просто очередной крутой отпуск на следующей и после следующей недели, и будем кайфовать, загорать, и будет много всего вкусного.
0: Ой, слушай, я начинаю завидовать вам. Классно, классно вам отдохнуть. Дим, оставайся на связи, мы отправим тебе подарок. Ну, а если вы, друзья, также хотите в отпуск, что ж, ну, удачи. Ну, а если хотите подарок, слушайте DFM, у нас здесь все возможно выиграть.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 31 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
5: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилез. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
6: Делу время по тихий час. Часовые прогулки по Дону ежедневно с 9 6 утра и до поздней ночи на комфортабельных теплоходах. Аудиоэкскурсия, кафе-бар, фотограф и зажигательная музыка ждут вас на борту. Дети до 6 лет включительно катаются бесплатно. Билеты в кассах на набережной, причалы 19, 20, 21 и 23. Незабываемый отдых на реке, правый берег Дона, набережная Ростова. Телефон 3-226-226-0+.
7: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
9: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море в удовольствии. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
10: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
11: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. Зайди на сайт, купи билет прямо сейчас. 0+.
12: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
13: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
14: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Всем привет, друзья, меня зовут Юля Пагой, я работаю радиоведущей, и я такая же, как все. Я тоже жду выходные, чтобы от души нашашлыкаться с друзьями. И тоже ненавижу торчать на работе, когда на улице офигительная погода. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Сегодня на календаре 16 июля 2026 года, это четверг, между прочим, да. День вкусной еды, день рисования на асфальте, всемирный день змеи, можете какую-нибудь змеюку подколодную поздравить. Ой, кстати, как мило будет, например, какую-нибудь свою заклятую подружку написать ей: с праздником, дорогая. День змеи.
2: 16 июля.
1: Да, дата. Да, и если вы хотите ее совсем, ну, добить, так скажем, да, морально, можно еще выдать ей какую-нибудь благодарность, потому что сегодня день благодарности морской свинки. О, да. Можно просто убрать слово «морской», потому что «морской» это как-то сразу звучит красиво. Можно просто оставить слово «свинки». Так, день искусственного интеллекта, день ипотеки.
2: Нет, помолчим.
1: Зачем вообще мы вот это вот, чтобы сейчас... Я представить себе не могу, как люди, давайте отметим это. Ну, хотя нет, есть, наверное, те, которые рады.
2: Нет, день погашения ипотеки. Вот, вот это, тот самый, да, последний день, когда последний взнос. Вот тогда,
1: вот,
2: да.
1: Вот это хороший праздник. Вот это идеальный. Мне кажется, для многих семей это вообще главный праздник. Но тут не написано так. Тут написано просто ипотеки. Вот, поэтому немножко надо поменять. А, так, день вишни. Вот уже какой дебильный праздник. День пожилых женщин. Ну зачем это? Ну что это?
2: Таких не бывает.
1: Это некрасиво. Не, я считаю, что вообще таких праздников в нашем календаре быть не должно, потому что любая женщина, поверьте, в любом возрасте, она все равно маленькая девочка, поэтому не хочет точно слышать, что вот эти пожилых, что это...
2: Вообще-то не хочет слышать женщина.
1: Женщина! Вот это женщина! Я помню, мне когда как-то я стала в очереди, мне было лет 16, мне так: женщина! Я говорю: какая тебе женщина? Она же обхамила ее. Она сказала: ну вы, может, еще не женщина, но быдло вы уже точно. Я спорить не стала. После этого я, конечно, не ругаюсь уже в очередях, тогда мне стало стыдно. Так, ну что, сегодня у нас тема, посвященная вчерашнему, вчерашнему дню. А день вчера был, как это, день лени.
2: День русской лени, прям конкретно.
1: Да. И мы решили обсудить с вами следующее. Нужно продолжить фразу: я такая ленивая, что? Или я такой ленивый, что? Я первая могу начать. Так. Я такая ленивая, что пролитую на пол воду могу вытирать носком, чтобы не нагибаться. Я такая ленивая, что не доедаю последнюю котлету в сковородке, чтобы ее не мыть. Да, оставляю просто в холодильничке. Ну, одна же лежит, да, значит, не моем. Так, я такая ленивая, что... Вот сейчас прям жиза. Вот сейчас все вспоминаем себя.

0: Спасибо.
1: Ну не переживайте, может, вас пронесет, и все будет хорошо. А может быть, вас просто пронесет, тоже будет хорошо. Понимаете, тут и с одной стороны все окей, и с другой стороны будет окей.
0: Слово-то все из-за лени.
1: Двоякое слово отрабатывается. Так, ну что, мы совсем скоро будем читать ваши сообщения. Куда их писать?
0: Которые, да, появятся, мы надеемся, в нашей группе Радио ДФМ ВКонтакте. Сейчас появится новый пост и номер 965-115-5115, единый для всех мессенджеров.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
2: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6.

0: Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: А теперь тусовка.
7: DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Let's go, друзья. Значит, что у нас тут по лунному календарю сегодня? Третий лунный день. Неплохой. Значит, поддаваться линии апатии сегодня нельзя. Ни в коем случае. Застой энергии подобен стоячей воде, которая быстро мутнеет. Позволять страху сковывать ваши движения тоже нельзя. Астрологи не рекомендуют в этот период. Сегодня сомнения – это главный враг успеха. Проявлять злобу, ввязываться в пустые ссоры. Агрессия вернется бумерангом и, кстати, может ударить по самому больному. Игнорировать сигналы тела, работать на износ без смысла, жалеть себя, культивировать роль жертвы и тратить ресурсы на сиюминутные прихоти – тоже нельзя. Энергия денег сегодня требует уважения и стратегии. То есть сегодня, если вы вдруг чувствуете вот это, чувствуете, что ну жлоб, да, то это нормально. Сегодня можно им быть. Не рекомендуется, наоборот, вот всем раздавать денежку. Что можно и нужно делать в третий лунный день? Смело браться за сложные задачи, которые раньше пугали, оттачивать свое мастерство в чем-либо, защищать свои границы и интересы, сохраняя при этом достоинство и холоднокровие. Очищать пространство, да, вот, кстати, хорошо очищать благовониями, походить с этой палочкой, со свечечкой. Сжигайте ментальную грязь таким образом, между прочим. Заниматься телесными практиками, объединяться с единомышленниками и визуализировать цель, делать реально первый шаг к ней. Магия сегодня творится буквально вот руками своими. Только подумайте, уже можно реализовывать. Да. Ну что, друзья, мы в следующем части расскажем, что нас будет ожидать в четвертый лунный день. Четвертый.
2: Завтра он стартует.
1: Да, да, да. Он там, потому что утром стартует и тоже весь день с нами будет. Поэтому о четвертом поговорим в следующем часе.

0: on DFM.
1: Друзья, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
2: Я такой ленивый или я такая ленивая? Что? Нужно продолжить эту фразу. Как будто не по лунному календарю мы сегодня эту тему завели.
1: Да.
2: Сегодня же ленив, нельзя никак.
1: Ну почему же? Понимаешь, если очень хочется, все можно, мне кажется. Главное, это правильно себя оправдать. Понимаешь, ты не ленишься, ты аккумулируешь энергию.
2: Мне уже написали, я не ленивый, я энергосберегающий. Сразу оправдали вот всю свою вот это вот лентяйство.
1: Давайте. Я такой ленивый, что кидаю бумажку в ведро, как Джордан. Я такой ленивый, что... В раковину, пока чищу зубы, он делает... Не будем об этом. Но мысленно, конечно, я сейчас осудила. Знаете, вообще я стараюсь не осуждать людей. Но вот в данном конкретном случае как-то даже трудно оправдать. Я такой ленивый, что никогда не ругаюсь. Просто научился смотреть матом. Я такой ленивый, что всегда смотрю рекламу по телеку, так как мне ее лень переключать. Вот на вас все и держится, вся индустрия держится на вас. Я такой ленивый, что делаю ремонт уже 5-й год и плевать, что жена пилит. Я такой ленивый, что жена научилась сама забивать гвозди.
2: Какой кошмар. Я такой ленивый, что сделал себе умный дом. Теперь свет, шторы, музыка, кондиционер включаются по одному моему слову. Еще ем суп прямо из маленькой кастрюльки, чтобы не мыть посуду.
1: Вы знаете, просто, конечно, самое ужасное – это то, когда человек перестает вообще двигаться. Помните фильм «Валли»?
2: Да, да, да.
1: Мы смотрели и думали, ну не может такого быть. Ну, чтобы они вообще не двигались, чтобы они там вот все делали. А потом ты... Ну, что, время-то прошло уже. 20 лет, кстати, прошло с «Валли». 20 лет фактически. И вы представляете, мы все ближе и ближе к этому вот такому ленному образу жизни, когда мы даже не будем вставать, чтобы свет выключить. И уже не встаем. Вот удивительно. А потом вы можете посмотреть, что с ними было. Все толстые, вставать не могут,
2: да,
1: атрофированы ноги.
2: Уже, да.
1: Ну, кошмар. И, в общем, друзья, обязательно пишите нам что-нибудь по теме. Я такой ленивый, что? Или я такая ленивая, что? Мы с удовольствием зачитаем, а еще поиграем.
2: Да, не поленитесь набрать наш номер, поиграть с нами в Есть Контакт. Телефон 8-495-956-101-2.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
4: Окунись в 5 необычных бассейнов станции Морской под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. Зайди на сайт, купи билет прямо сейчас. 0+.
5: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
7: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

будем играть. Обязательно звоните. +7 495 956 101 и 2. Ждем каждого.

0: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть «Есть контакт». И три слова, не используя однокоренные, нужно будет объяснить кому-то из нас, нашему любимому слушателю, кто здесь.
1: Дмитрий из Уфы вместе с нами. Дмитрий, здравствуйте, добрый вечер.
0: Алло, Дмитрий.
2: Алло.
0: Дмитрий здесь, все, Дмитрий на месте. Дмитрий, еще раз, проверка связи.
2: Проверка связи, все слышно.
0: Все отлично. Так, у нас, давайте прямо сейчас тогда уж, раз так судьба распорядилась, два Дмитрия будут в эфире, соответственно, объяснять друг другу слова. Вы Димы, да. Вы и разбирайтесь.
1: Дмитрий, я вам буду объяснять слова. Готовы?
2: Готов.
0: На поехали. Старт, внимание, погнали.
1: Девушка крепит волосы к волосам с помощью этой штуки.
2: Заколка.
1: Да. Раньше был кассетный. Потом был CD.
2: Магнитофон.
1: Нет, маленький такой, к наушникам подключается. Плеер. Да. И последнее, это фрукт, наверное. Он такой мягкий. Почему только летом его хочется съесть? Он фиолетовый. И снаружи, внутри много... Пиво. Нет, много-много семечек. Много-много семечек такой. Он...
2: Ржовник.
1: Нет, еще сухофрукт из него делают, тоже вкусный. Я, правда, не знаю,
2: инжир.
1: Как... Да!
0: Отлично!
1: Дмитрий, да вы просто
0: аплодисменты!
1: Я вас поздравляю.
0: Аплодисменты! Шикарно! Все очень быстренько, качественно, знаете, так вот прям, ну, знаете, по пути в туалет, с туалета на кухню просто объяснили все три слова. Молодцы, красавцы! Отдаем подарок.
1: Это наша фирменная кружка, Дмитрий. Теперь вы обладатель, счастливый обладатель ее.
0: И, конечно, 10 секунд на все приветы.
2: Всем привет, кто меня узнал. Уфа, мы лучшие.
3: Есть контакт.

0: треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. ТОП-30. ДФМ ТОП-30. ДФМ. Реклама. Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Джили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейдин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Джили и на сайте jili-motors.com.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Afisha.ru. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Afisha от ООО «Компания Afisha». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
8: АО «Альфа-банк» 6+.
9: Вкус!

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: И вот она, опасная атака.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил». С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Up the next.
10: А дальше – тусовка.
9: On DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: Ну что, граждане, давайте хвастаться, какие вы ленивые. Потому что наверняка... Что это за звук такой пролет?
1: Что-то вот надо как-то...
0: Ну, вот, давай, смазать надо. Вот. Пойдите,
1: просишь. Не подлажишь, не поедешь.
0: Не вот, поедешь.
1: Честное слово.
0: Так, итак, что же у нас есть по ответикам? Значит, я такой ленивый, что когда будильник звонит, я жду, пока он сам поймет, что я не приду. Я такой ленивый, что даже прокрастинацию откладываю на завтра. Видите, человек знает слово прокрастинация. Какая прелесть. Молодец.
1: Это же надо написать, оно уже дольше гораздо пишется, чем слово
0: чем
1: лень.
0: Чем слово лень, да. Я такой ленивый, что до машины еду на такси. Я ленивый трудоголик. Мне вообще все лень, пишет нам Товрик. А про меня мама всегда говорила, лень вперед тебя родилась. Я только сейчас позавтракала, потому что до этого было лень. А всем доброго, уютного вечера. Я такая ленивая, что иногда вздыхаю в ответ на вопрос, чтобы на него не отвечать.
1: Я такая ленивая, что бутерброд делаю без хлеба. А зачем? Просто колбаска или сырок.
0: Я такая ленивая, что не подбираю смайлики, а пишу скобки. Я такая ленивая, что посуду могу помыть завтра. Главное замочить, знаете, вот что, типа, это не просто мы там не помыли, это мы замочили.
1: Правильно.
0: Да? Вот тут самообман такой. Я такой ленивый, что иногда, приехав куда-то на машине, продолжаю в ней сидеть, потому что мне просто лень выйти. А вот этот момент, наверняка у каждого из вас он был, когда ты приходишь домой уставший, и вот так вот снимаешь штаны до середины, до колена, да, штаны, берешь пульт от телека и сидишь со спущенными штанами, просто щелкаешь вот так вот бездумно какие-нибудь каналы. У тебя было такое?
1: Конечно.
0: Вот это просто вот какая-то медитация наша.
1: Да,
0: что-то это в этом есть. Что-то в этом есть. Это не про лень, это про соединение с космосом, друзья. Поэтому если вдруг вы спускаете штаны до колена, а потом не можете их уже до конца как-то снять и сидите так полчаса, значит, вы в этот момент просто как радар, который соединяет нас всех с космическим разумом. Так,
1: как
0: друзья,
1: раз есть сбережение энергии, то самое сбережение энергии.
0: Абсолютно. Давайте в ближайшее время мы ничего не будем сберегать, энергию забираем, отдаем, полный обмен происходит здесь, но уже в следующем часе вместе с нами.

0: будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. Плюс 7 965 115 5115. 965 115 5115. Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах 3А Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в 3А. Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках.
2: Ну плюс. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 542. Окошкина.
3: Ну что, решаем, у кого вечером соберемся? А давайте у Сурена. У него большие кресла-мешки от чудо-кресла. Места хватит всем и отдохнем по полной. Чудо-кресло – непромокаемые кресла-мешки для улицы и дачи. Магазин в Ростове на улице Страны Советов 3. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 19 часов. Radio DFM.

0: 9:03. В Москве по телеку в рубрике «Народные советы» сейчас будут рассказывать, как лаком для ногтей можно покрасить машину. Если такие истории вас не интересуют, слушайте радио, потому что мы подобных лайфхаков не знаем, но знаем много всего остального. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет, Юля Пако.
0: И, конечно же, друзья, продолжаем обсуждать нашу тему.
1: Нужно продолжить фразу «Я такой ленивый» или «Такая ленивая что?».
0: Так, я такой ленивый, что не хочу работать. Ну, это, знаете, классика, в конце концов. Я такая ленивая, что иногда свое одобрение детям могу выразить просто кивком головы. Мне, вы знаете, даже на море ехать лень. Настолько я ленивая. Я такая ленивая, что приезжая на море, просто лежу в водичке у берега, потому что мне очень лень плавать. Это, кстати, прекрасно. Вот так ляжешь попой кверху, да, вот так вот. И все, и тебя так волны туда-сюда, туда-сюда, как морского тюленя. Также, значит, я такая ленивая, что иду к врачу только когда уж совсем плохо. А вот до этого попробуй затащи. Ну, тут еще, может быть, страхи определенные.
1: Да, люди... но это вообще нехорошо, нехорошо.
0: Да, люди не все. Вот, и потом это только ипохондрики бегают туда сразу, понимаешь? Когда там, ой, где-то зачесалось, уже сразу все. А обычные же как? Да, потом сходим, а потом... Так что все-таки лучше раз в год, друзья, или раз в полгода проходить чекапчики. Я такая ленивая, что уговорил свою купить... я еще уговорил свою купить квартиру-скамью со штангой. Теперь на штанге все время висят одежда, на грифе футболки, на блинах носки, на скамье кот спит.
1: Это когда ты пытаешься сделать фитнес-зал у себя дома, но не понимаешь, что-то идет не так.
0: Не, а почему вот фитнес-зал домашний всегда превращается в шкаф? Вот может кто-нибудь ответить на этот вопрос риторический? Ну, правда, потому что это странно. Постоянно, что велотренажер, это сумки на них, на нем висят, что вот эти все какие-то специальные там...
1: Да,
0: почему-то все сразу превращается в шкаф, а не используется по назначению. Удивительно.
1: Все дело в вещах, мне кажется, в наших вещах. Это не в нас дело. Вот когда вот только попадает на этот тренажер какая-то вещь, ты все сразу понимаешь, у него все теперь другое предназначение.
0: Да. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро будем продолжать обсуждать эту тему. Вы, главное, к нам присоединяйтесь. В ближайшее время мы, кстати, расскажем, как вам завтрашний день прожить, чтобы правильно это сделать с точки зрения астрологии, чтобы Луна вам благоволила, а не наоборот. Поэтому делайте погромче. Уже совсем скоро мы расскажем все здесь.

0: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в любой мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гараж-фест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колизее. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на Игора Драйв. Билеты на сайте Автодрома. 0+.
7: Welcome back, and right now.
6: А теперь тусовка
7: on DFM.
6: Потому что Радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Ну, планы надо как-то строить, да? Сейчас у нас третий лунный день, вечерок проведем. А завтра утром у нас стартует четвертый. Соответственно, рабочий день весь-то уже будет в четвертом лунном дне. Надо понять, что с ним делать. А символы четвертого лунного дня – древопознание Адамово яблоко. Считается, что именно в этот день Адам и Ева вкусили плод запретного дерева и были изгнаны из Эдема. Поэтому день несет с собой добро и зло в равных количествах. Возможно, придется выбирать между хорошими и плохими вещами. Следует тщательно взвешивать и обдумывать свои решения, действия и слова. В этот день полезно изучать свое собственное древо, родословное. Полезно провести время в кругу семьи, навестить родственников, с которыми давно не виделись, например. Кстати, могут сниться вещи и сны. Но это, опять же, если вы после 8, например, день там вздремнете, утра, вот, и следующая ночь уже, ну, вот не эта ночь, которая будет, а вот потом.
2: Суббота.
1: Соответственно, да, она будет волшебная. Так, дальше, что у нас хорошо? Хорошо, что, ну, пообщаться, вот, да, подарите своей второй половинке романтический ужин, например. Купайтесь друг в друге, завещает нам этот день. Очень хорошо заключать брак. Кстати, шикарно. Пятница же завтра.
2: Да.
1: Вот,
2: 17.07. 26. Цифры тоже красивые.
1: Да, то есть все ребята, вам так повезло, потому что завтра вот с точки... Иногда бывают плохие лунные дни. Красивая дата, да, а день лунный плохой. Ну, мы об этом не любим говорить особенно. А вот здесь, поскольку все совпало, хочется прям кричать, что если вы действительно в этот день поженитесь, вас ждет огромное счастье, большое, и вы будете просто буквально созданы друг для друга. Так, по поводу работы. Все усилия лучше направить на пассивную работу, сбор информации, проверку бумаг, архивов. Можно решать финансовые вопросы, заниматься торговлей, но не операциями с недвижимостью. Сейчас риэлторы все плюнули прямо в динамик и сказали, да заткнитесь вы уже там. Но вот считается, что лучше с понедельничка. Вот в понедельничек там уже будут хорошие лунные дни для того, чтобы покупать недвижимость, бумажки все эти подписывать и так далее. До этого времени лучше подождать.

0: кстати, в ближайшее время мы же поиграем.
1: Будем проверять вашу интуицию нашим методом тыка. 5 вопросов. Вам нужно не думать, отвечать да или нет. Абсолютно не думаю. Если больше 3 правильных ответов, получите от нас фирменную кружку. Телефон 8-495-956-1012.
0: Ну а пока, друзья, у нас вот тут тема, между прочим. Я такой ленивый, что? Или я такая ленивая, что? Нужно продолжить фразу. Я такой ленивый, что завел собаку, чтобы не пылесосить и не подметать, а не вытирать еду, которую постоянно ронял. Теперь собака все слизывает, можно полы уже даже не мыть. И вообще отлично все совершенно складывается с этим делом. Так, что еще есть?
1: Так, не открываю мессенджеры, пока там не накопится минимум 15 непрочитанных сообщений. А вот это прям лайфхак. Действительно, зачем каждый раз открывать, когда можно раз, один раз.
0: Оптом, все, оптом.
1: Да, оптом и все.
0: Я такая ленивая, что зазваниваю с людьми, сейчас и спрашиваю, я не отвлекаю или я не вовремя. Бывают моменты, когда вообще не хочется общаться именно с этим человеком, но нужно по какому-то вопросу или делу. Надеюсь, что ответят, я перезвоню, и ведь не перезванивают. Или на следующий день, когда у меня настроение уже получше, я готова к диалогу, все решается успешнее. Также я такая ленивая, что всегда слушаю DFM, потому что мне просто лень переключать на другую станцию. Целуем вашу лень. Я такой ленивый, что ни разу не посмотрел футбол за этот чемпионат. Узнаю результаты у коллег на работе. Вот у нас, кстати, сегодня произошла история, когда мы с Дмитрием в очередной раз распределились, кто за кого будет болеть.
1: В финале, да.
0: В финале. Вот, мне досталась Аргентина, Дмитрию досталась Испания на кулачках. Вот, поэтому он болеет за Испанию,
1: да.
0: А я болею за Аргентину. Вот, это хорошо.
1: Хотя мы, в принципе, обои, как правильно сказать?
0: Обои, это хорошо, да. Это можно и поклеить, да.
1: Вот, как бы не отдаем предпочтение конкретным командам, но действительно так и распределился жребий.
0: Да,
1: что, да, я за Испанию, Юля, а ты будешь за Аргентину болеть.
0: Да, так что вот посмотрим, кто из нас выиграет. Вообще, конечно, хорошо, когда можно вот так вот... Ну, выбрать кого-то даже случайным образом, и ты знаешь, за кого болеть. Ты вот так вот сидела, вот не знала даже. Думаю, ну что-то все болеют за кого-то, а я вот нет, никак не... В нашем чемпионате, в российском, там все понятно.
1: Ну да, да?
0: И опять
1: за
0: же,
1: своих.
0: И опять же понятно, когда на каких-то международных соревнованиях Россия, все, конечно, вся Россия за Россию. А тут вообще было непонятно, поэтому вот хорошо, что теперь мы так распределяемся, хоть понятно, зачем телевизор смотришь. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро будем играть.
1: Звоните прямо сейчас 8-495-956-101. It's showtime. Pogo! Pogo!
2: On DFM. DFM. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Ты слышала новый хит?
9: Нет.
8: Тогда включаю. Let's go, время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних
10: забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт. Заезжай сегодня.
11: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
12: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат, низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
14: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина.
15: У-у-у!
9: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
15: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
16: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
17: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток «Сухой молочный» на «Стажен-3» в «Магните Экстра» и «Семейном» с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
18: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ой, друзья, чуть не запуталась, тут не упала. Вот, получилось так. Сейчас бы грохот был. Вот, Дмитрий,
1: да.
0: Давайте напомним, во что играем.
1: Мы сейчас будем играть методом тыка. Таким способом мы проверяем интуицию наших слушателей. И сейчас к нам дозвонился Артур из Ростова-на-Дону.
0: Артур.
2: Hello.
1: Артур.
3: Добрый вечер. Добрый вечер, да.
0: Здравствуйте, Артур, мы рады вас приветствовать. Вам нужно отвечать да или нет и не думать. Вы умеете не думать, Артур?
3: Да, умею. Отлично, мой конек.
0: Ну, это отлично. Вот прекрасно, когда люди по призванию попадают в нашу программу. На старт, внимание, поехали. Правда, что мухи никогда не спят?
3: Да.
0: Правда, что прополис – это латинское название пчелиного улья?
3: Да.
0: Правда, что в Новой Зеландии левостороннее автомобильное движение?
3: Нет.
0: Правда, что гиена относится к семейству кошкообразных?
3: Нет.
0: Правда, что вьетнамский суп фобо готовят с курицей?
3: Да.
0: Отлично. И прямо сейчас мы выясним уровень интуиции, собственно, ваш уровень интуиции. Напоминаем, что если у вас было бы 3... мы бы отдали вам подарок. Если у вас был бы 0, мы бы тоже отдали вам подарок. За все остальное подарок не полагается.
1: Вручаю.
0: Да. Итак, послушаем ваш уровень интуиции. Кстати, вы как думаете интуитивно? Какой у вас? Высокий, низкий, средний?
3: Среднячок.
0: Да? Вы хорошо о себе думаете. Итак.
4: Ваш уровень интуиции равен нулю.
1: Вообще, Артур.
0: Это было прекрасно. Это было вообще ни одного правильного ответа.
1: Вообще.
0: Ноль. Zero. Просто вообще никак.
1: Прям хорошо шел.
0: Вот это не подумал, так не подумал. Да? Вот действительно не...
3: Зато подарок-то мой уже.
0: Да. Не наврал, понимаешь? Не наврал. Действительно не думал. Правда, что мухи никогда не спят? Нет. Правда, что прополис – латинское название пчелиного улья? Нет. Правда, что в Новой Зеландии левостороннее автомобильное движение? Да. Правда, что гиена относится к семейству кошкообразных? Ребят, давайте запомним, потому что я каждый раз удивляюсь, когда вижу эту информацию, уже последние 10 лет удивляюсь, каждый раз, когда понимаю, что они к кошкообразным относятся, не к собакам, а к кошкам, гиены. Я всегда думала, что это собаки.
1: Ну, конечно, они похожи на собак.
0: Ну да, а оказывается, они с кошками поближе-то. Mm-hmm. А, правда, что вьетнамский суп фобо готовят с курицей? Нет, а с чем готовят?
1: Говядина.
0: Точно, там же говядина. Mm-hmm. Ну, давайте поаплодируем.
1: Артур, вы большой молодец. Теперь у вас есть наша фирменная кружка.
0: И 10 секунд на все приветики.
3: Всем привет из Ростова-на-Дону.
0: И все, что ли?
3: Кто узнал? Ну, все узнал, конечно.
1: Да, конечно, Артур. Знают все, Артур.
0: Весь левый берег Дона прямо сейчас кричит «Ура!»
1: Артур!

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Ошанимся? Это значит с выгодой закупаемся. Сосиски клинские сливочные 470 грамм по покупательной цене. Всего за 189,99 до 22 июля. Все начинается с Ашан.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
8: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
9: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Быть одним единственным, конечно, здорово,
11: но в морской бой играть вдвоем.
12: В прятки интереснее втроем.
13: А для футбола нужно хотя бы четверо.
14: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
15: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
16: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркт миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
17: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
18: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
19: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
20: Застрахуй машину, застрахуй. 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй. 3000. Получи.
21: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
22: АО Альфа-банк 6+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Up the next.
3: А дальше тусовка.
2: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: что-нибудь новенькое. Вот наш суперинформатор Владимир Глухов подкинул. Максимальная мощность человека чуть больше одной лошадиной силы. В мире насчитывается более 1000 сортов бананов. Час прогулки в день на свежем воздухе удлиняет жизнь на 3 года, показало исследование. Если вариант посложнее вы готовы принять, то ежедневно можно гулять по 111 минут со скоростью 4,8 км в час. Тогда вы добавите к своей жизни целых 11 лет. Ну, опять же, нужно гулять там, где нет самокатчиков, потому что если они там есть, то все, эксперимент может закончиться намного раньше. Почему мы говорим «Алло»? Это не приветствие, а имя невесты изобретателя телефона Маргарет Алло. Именно его Грэхэм Белл первый раз произнес по телефону. А мы и не знали.
1: Жене звонил.
0: Мини-пиги – это не породы свиней. Обычные свиньи, которых не докармливают, чтобы замедлить их рост. Просто не доедали свинки, и вот поэтому такие маленькие. В Испании есть собаки, которые успокаивают пациентов у стоматолога. А попугаи Ара живут до 75 лет. Вот так вот. Да? Он еще может сказать: заткнись, сопля. Ну, вот, представляете, да, вот взять такого, ну, уже потрепанного жизнью Ару, и вот начать ему рассказывать, как ему жить, да, а он тебе скажет: заткнись, я еще, знаешь, я еще Ленина помню. Вот это все. Обычная домашняя кошка может развить скорость до 50 км в час, но только на короткие расстояния. Ой, что-то я это аж задохнулась. Не знаю, почему именно на кошке. Полярные медведи тоже роют берлогу только в снегу. Друзья, мы совсем скоро будем отдавать подарок, выяснять, кто сегодня самый крутой, и бомбить финалочку. Уже буквально через пару минут все это здесь.

0: что, дорогие друзья, мы прямо сейчас, собственно, будем выяснять, кто у нас.
1: Кто у нас не ленился? Все-таки писал нам сообщение по теме. Нужно было продолжить фразу «Я такой ленивый» или «Такая ленивая что?».
0: Значит, есть следующие честные вот последние сообщения. Я такая ленивая, что у меня постоянно забита память телефона, потому что лень удалять ненужные фотки. Ой, это надо прям взяться. Это надо сделать на самом деле. Вот это все наконец почистить. Как это? Вот мне, наверное, неделю надо будет вот каждый день этим заниматься, чтобы хоть что-то очистилось.
1: У меня обычно это раз в год происходит. Вот на новогодних каникулах, реально. Когда ты вот чистишь фотки.
0: Есть лайфхак крутой. Вот говорят, значит, в конце недели действительно выделять время и чистить все, что вы нафоткали за неделю. И тогда у вас не будет так мусориться телефон. Вот, ну, кто ж это делает?
1: Конечно.
0: Я такая ленивая, что не сдала на права. Хотя даже училась, но все равно не сдала. Можно было пойти второй раз сдавать, третий. Я подумала, да, ну, зачем? Возит-то хорошо, и прекрасно, и замечательно. Я такая не ленивая, что слушаю радио каждый день. Ну, соответственно, нас с вами, Дмитрий. Что еще?
1: Я сегодня почистил зубы сухой щеткой. Утром было лень открывать пасту. Вот до такого докатились люди. Я настолько ленивый, что перестал бриться. Разбрасываю носки по всей квартире. Лень идти до шкафа, чтобы взять новую пару. И про заваривание пакетика спрашивают, писали или нет. Лень это или не про лень?
0: Я такой ленивый, что если вдруг какие-то крошки на полу, я вместо пылесоса просто аккуратненько под диванчик вот так вот раз и до свидания. Никто не видит, значит чисто. О, новый слоган нашей жизни. Никто не видит, значит чисто. Шикарно. Так, ну что, и опять же тараканы поедят, да? Это же все-таки... Ну,
1: такую систему нарушать нельзя.
0: Вы же понимаете, что как-то это все должно... Ну это же природа, да? Она должна... Круговорот крошек в природе. Так, Дмитрий, кому же мы сегодня отдаем подарок?
1: Сегодня решили выбрать победителя из тех, кто писал нам сообщение в Максе. И это Тимофей сегодня. От него было просто какое-то колоссальное количество. Вот некоторые из них. Я такой ленивый, что выкидываю банки от закруток, несмотря на вопли тещи. Такой ленивый, что никогда не ругаюсь, просто научился смотреть матом. Такой ленивый, что всегда смотрю рекламу по телеку, лень переключать. Еще много-много-много тут комментариев от него.
0: Ну что, друзья, давайте поаплодируем.
1: Тимофей, молодец. У тебя есть наша фирменная кружка. Поздравляем.
0: И, конечно, друзья, мы желаем, чтобы у вас сегодня было все круто, чтобы вообще настроение было чики-бомбони, чтобы было прямо, ну вот по кайфу сегодняшний вечер вам провести.
1: Чтобы чика-пибарум, наконец, в конце концов.
0: Да, да, это все вместе. Вот. Так что до завтрачка, да, завтра пятничка у нас, поэтому будем хорошо отдыхать. Всем пока.
1: Пока.
0: Что-то ты не в...
1: Давай еще раз.
0: Ну, что-то вот такое, да? Давай. Всем пока.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деветра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
4: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластины, окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит, как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
2: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 20 часов. Радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Morning Show. Oh, DFM. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
1: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть,
2: Excuse me?
1: Виньяса.
0: И позволить себе чуточку больше.
1: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
2: О, да я его на машине катал.
1: Да.
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
1: Только на радио DFM.
0: Реклама.
3: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк 6+. Конфет.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Принять при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».

0: 86. ОГРН 102-540-00-29-68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Уже в кино. От создателей классики ужасов.
5: Наш дедушка верил, что дьявол вернется, если кто-то прочтет книгу мертвых.
4: Их семья – это корень всего зла. Зловещие мертвецы. Пекло.
6: Категория 18+.
7: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
8: Welcome back, and right now.
9: А теперь тусовка
8: on DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл трек Phoenix. Это Marshmello и Portugal The Man.
0: Второе место.
2: Number two.
3: На второй позиции оказались Али Фабен и Рене Миллер. Body Talk.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот лидерами прошлой недели стали Avalon Rockston. Vertigo.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
4: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.

0: Кассетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026. Для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОКРН 102-773-988-54-58.
6: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
7: Мы в сети vk.com/dfm.
8: Welcome back, and right now.
7: А теперь тусовка
8: on DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: DFM.
1: Радио DFM.
2: DFM.
0: DFM.
1: В Москве 22 часа.
0: Radio DFM.
1: Радио DFM.

0: Реклама. Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner 6+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 60.

0: Реклама. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
1: А теперь тусовка.
2: DFM.
1: Потому что Радио DFM.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 2 часа. Radio DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.